0: Радио Спутник.
1: Если нравится музыка, Радио Спутник. Добавьте нас в избранное и будем вместе.
0: Радио Спутник.

0: Радиоканал «Спутник» зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС 77 65 707.
1: Для слушателей старше 12 лет.

0: Радио «Спутник». Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 105.1 FM. Радио «Спутник».

0: «Спутник». Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. «Радио «Спутник».

Радиоканал «Спутник» зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС 77 65 707. Для слушателей старше 12 лет.

0: Because I gotta have faith. Ooh, I gotta have faith. Because I gotta have faith.
1: Радио «Спутник». Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
2: 105.1 FM. Радио «Спутник».

0: Радио Спутник.
1: Если нравится музыка, Радио Спутник. Добавьте нас в избранное и будем вместе.
0: Радио Спутник.

Радио «Спутник». Золотые хиты вне времени. Все на одной волне. 105.1 FM. Радио «Спутник».

0: Радиоканал «Спутник» зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС 77 65 707.
1: Для слушателей старше 12 лет.

0: Радиоканал «Спутник» зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС 7765707.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Вы слушаете радио «Спутник» на 105.1 ФМ, 7 утра в Волгограде, на радио «Спутник» новости.
3: Здравствуйте. В 5 регионах России ввели продажу бензина по четным и нечетным дням в зависимости от номера автомобиля. Такой порядок действует в Мордовии, Нижегородской, Астраханской областях, а также в Псковской и Липецкой. Меры разной степени жесткости, введенные властями или отдельными АЗС из-за ситуации с топливом, действуют в 80 регионах России, пишет РБК. Президент Владимир Путин на этой неделе провел совещание, на котором назвал трудности с бензином в регионах временно, а также заявил о высоком запасе прочности энергосистемы России. В Волгоградском областном комитете промышленной политики, торговли и ТЭК опровергли информацию о введении новых ограничений на отпуск топлива. Власти призывают доверять только официальным и достоверным источникам. Появившаяся в интернете информация о якобы введении QR-кодов и прочего не соответствует действительности, сообщили в администрации. В облпромторге напомнили, что топливные сети установили лимит на отпуск бензина на АЗС на одну транзакцию 20 литров, дизельное топливо 60 литров в городе и 200 литров на трассах. Отдельные условия предусмотрены для владельцев топливных карт. Это позволяет АЗС резервировать ресурс для социальных, медицинских и оперативных служб, пишет В1. В Волгограде оборвавшийся контактный провод троллейбуса повредил несколько машин, включая рейсовый автобус. Инцидент произошел утром 9 июля у поворота на улицу тракторостроителей. К счастью, люди в аварии не пострадали. Как рассказали водители, у автобуса повредило два боковых стекла, у одной машины лобовое, у внедорожника боковое зеркало, посыпались стекла. Из людей, к счастью, никто не пострадал. В метроэлектротрансе подтвердили информацию об аварии и пояснили, что такое бывает из-за жары, и пообещали разобраться в ситуации и выплатить компенсации пострадавшим. 7 зон отдыха с купанием работают в Волгоградской области. Они получили соответствующие разрешения, сообщили в региональном Роспотребнадзоре. Среди них пляж в Красноармейском районе, пляж на острове Сарпинский в Волгограде, городской пляж в районе СНТ Изобилия в Волжском, в районе хутора Бобры, пляж Крит и база отдыха Река и Песок в Среднеохтубинском районе, в загородных детских оздоровительных лагерях «Чайка» в Светлоярском районе и «Золотой колос» в Нуванинском, пишут городские вести. Россияне сообщили, какую пенсию они считают комфортной. По итогам соцопроса выяснилось, что это 80 тысяч рублей. При этом почти 70% опрошенных беспокоятся о том, как будут жить на пенсии. 31% оценивают свои переживания как очень сильные. Подавляющее большинство связывают тревогу с риском нехватки денег, низким размером пенсии, возможной бедностью, ростом цен. Сбережения есть только у 38% респондентов. 60% сообщили об их отсутствии. Те, у кого есть накопления, могут прожить на них максимум полгода, не меняя привычного образа жизни. Доллар на пятницу 75.93, евро 86.59.
2: И о погоде на радио «Спутник». В Волгограде сегодня без осадков, неустойчивый слабый ветер и до плюс 35.
4: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Спутник».

0: Летний хит.
1: Диско, латино, регги.
0: Летний хит на спутнике.
2: Спонсор рубрики ООО СЗ, компания Синара Девелопмент.
3: Хотите переехать без хлопот? В жилом комплексе «Крылья Качи» от Синара Девелопмент. Квартиры с готовым ремонтом. Обои под покраску, натяжные потолки, ламинат, качественные двери. Вам останется только расставить мебель и наслаждаться новым домом. Выбирайте планировку на sinaradevelopment.ru и покупайте на выгодных условиях уже сейчас. Квартиры с ремонтом от 4 миллионов рублей.
4: ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент». Проектная декларация на портале наш.дом.рф.

0: Что касается пробок, то машин на дорогах Волгограда пока что немного. Яндекс.Карты показывает 1 балл из 10.
1: Радио «Спутник» 105.1 FM.

0: С вами Радио Спутник. Доброе всем утро. На Радио Спутник Анна Романова с гороскопом на сегодня.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Астрологический прогноз.
3: Доброе утро. Овен, будьте реалистами во всем, за что бы вы ни брались. Это позволит избежать ненужных трат и чрезмерно оптимистичных ожиданий. Тельцы. Возможно, излишняя сентиментальность, которая приведет к непредвиденным тратам. Это день покупок для души. Близнецы. День внимательной работы с документами или планами. Вы можете обнаружить ошибки или нестыковки, которых не замечали раньше. Раки. День обхода ограничений. Вы сможете вырваться из рамок правил и обязательств на простор эмоциональной и интеллектуальной свободы. Львы. Вы сможете управлять ситуацией только в ограниченном режиме. Не ждите больших результатов и не удивляйтесь, если что-то пойдет не по плану. Девы. Вы будете зависеть от обстоятельств и других людей. Человеческий фактор будет ярко выражен. Возможно, нестандартные моменты. Весы. Сложится серьезная ситуация, которая потребует от вас собранности и ответственности. Может завершиться какая-то давняя история. Скорпионы. Удвойте внимание к людям, которые вас окружают. Кто-то из них тянет вас вниз или заставляет топтаться на месте. Стрельцы. День ошибок в работе с документами. Может пострадать ваша репутация. Ведите себя максимально внимательно и сдержанно. Козероги. Формальные вопросы, хоть и с трудом, решатся. В середине дня вы почувствуете, что важный вопрос сдвинулся с мертвой точки. Водолеи. День, когда вы можете потерять контроль над собой, а следовательно и над ситуацией. Вас может внезапно развернуть в неожиданную сторону. Рыбы. У вас появится новый или хорошо забытый старый ориентир, который позволит вам сосредоточиться. Это день выстраивания новой стратегии.
1: Радио «Спутник».

0: вами радио «Спутник» на 105.1 FM. Доброе всем утро и приятного начала нового дня. И прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Два туриста из Великобритании попали в книгу рекордов Гиннесса, установив двухместную палатку за 1 минуту и 4,92 секунды. 22-летний Парам Танна и 24-летний Адам Гринстрит улучшили предыдущий мировой рекорд почти на 3 секунды. Цель покорилась не сразу, только с 25-й попытки. Важная деталь – друзья оставили не современный автомат, который раскладывается сам, а классическую каркасную палатку с продеванием дуг в ткань. Тканевые карманы, натягиванием тента и фиксацией колышков. Парни дружат с 6 лет, вместе выросли в движении бойскаутов и за свою жизнь разбили не один десяток палаточных лагерей. В российском реестре рекордов отдельной строчки за скорость сборки палатки я не нашла. Но скажу, что это упражнение является частью программы всероссийских турслетов, где лучшие команды укладываются примерно в 1,5 минуты. Но это уже с полноценным закреплением штормовых оттяжек.
4: Реклама. В славянских обоях сегодня для вас ванна, труба, унитаз, двери, панели, каркас. Для ванной что в доме у вас? Обои, клея, инструмент. Огромный ассортимент. В магазине «Славянские обои» вы найдете все для дома и ремонта. Ждем вас по адресу Еременко, 152, Канатчиков и Ухтомского, 5.
5: По щучьему веленью, по моему хотенью, ступай печь домой.
6: Эх, Емеля, мне бы кровлю крепкую от дождей осенних, да фасад надежный от снегов зимних.
5: Тогда в полипрофиль. Волжский, 205-505.
4: Компания «Красота под ногами». Широкий ассортимент тротуарной плитки и бордюров. И все для современного благоустройства. Новые насыщенные цвета, натуральные отечественные материалы, немецкое качество и долговечность. Звоните 98-90-30. 98-90-30.
7: Первый.

0: Столичный хит-хор в самом центре Волгограда на тысячи голосов. Все вместе, без стеснения, поем любимые хиты с вокальным залом Любови Орловой. 11 июля в 19:00. Амфитеатр. Билеты на сайте хит-хор. Категория 6+. Индивидуальный предприниматель Белецова Наталья Валерьевна. ИНН 381-009-631-114. ОГРН. ОГРН П326-774-600-181-480. Москва.
1: Телефон рекламной службы 52-62-44.
2: Радио «Спутник».

0: С вами Радио Спутник. Доброе всем утро. На Радио Спутник новости. Спонсор ООО «Рострубосталь».
1: Здравствуйте. Парламент Германии отклонил резолюцию о поставках Украине крылатых ракет «Таурус» для ударов вглубь России. С инициативой расширить военную помощь Киеву выступила фракция «Зеленых». За документ проголосовало 79 депутатов Бундестага, 510 были против, пишет ТАСС. Волгоградские власти опровергли фейки о введении QR-кодов на выдачу топлива. В региональной администрации уверяют, что новых ограничений не вводилось и просят граждан доверять только официальной информации. Ранние арбузы появились в Волгограде в среднем 100 рублей за килограмм, но есть предложения как за 50, так и за 280. В Волгоград арбузы везут из Узбекистана, Казахстана, Азербайджана. Местные созреют в августе. Потребление алкоголя в России обновило минимум за почти 30 лет и составило 7,62 литра на человека в год. В прошлый раз такие низкие показатели были в 97-98 годах. Елена Пипия, служба информации.
2: Реклама. Собрался строиться, бегал по всему городу, искал... А оказывается, все необходимое есть в одном месте. Компания «Рострубосталь». Арматура, труба, листы, уголки, швеллера, цемент. Все необходимое порезали в размер и привезли прямо на адрес. Телефон в Волгограде. 43-00-20.
0: И о погоде на радио «Спутник». В Волгограде сегодня без осадков, неустойчивый слабый ветер и до плюс 35.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
4: Радио «Спутник».

0: С вами радио «Спутник». Доброе всем утро. Через 5 минут заглянем во всемирную историю. Оставайтесь с нами.
1: Реклама. Привыкли строить с умом? Газобетонные блоки «ГРАС». Надежность вашего дома, тепло, прочность, отличная цена. «Премьер-строй Волгоград» 60-57-57.
2: Распродажа металлочерепицы и профлиста по себестоимости. Успей купить в поле профиля. Телефон в Волгограде 977-377. Воском 205-255.
3: В компанию «Сады Придонья» требуются сервисный инженер сельхозтехники, инженер филиала. Телефон 26-05-39, 26-05-39.
4: Комбайн молотит, трактор пашет, поднимает кран. Потому что...
5: Есть запчасти на «Гринар».
6: «Гринар.ру» – маркетплейс запчастей для сельхоз и спецтехники. Более 200 тысяч товаров в наличии и под заказ. Цены снижены на все лето. Бесплатная доставка в России.
7: А еще скидка 10% на первую покупку по промокоду «Гринар» до 1 сентября 2026 года.
6: Загляни на «Гринар.ру». Удобно, точно и в срок.
8: О, «Гринар». Чехов. ОГРН 108-774-631-1355.
0: Что касается пробок, то машин на дорогах Волгограда все еще немного. Яндекс.Карт им показывает 2 балла из 10.
1: Радио «Спутник» 105.1 FM.

0: вами радио «Спутник». Доброе всем утро. И прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 10 июля 1984-го режиссер Андрей Тарковский заявил на пресс-конференции в Милане, что остается в Италии. Он всегда подчеркивал, что это решение не политическое, просто на родине ему не давали творить. За 20 с лишним лет режиссер с трудом смог снять всего 5 полнометражек, в том числе «Зеркало», «Андрей Рублев» и «Солярис». На Западе Тарковского называли гениальным, награждали и звали снимать кино, а в СССР чинили препоны и отправляли картины на полки. В 82-м он добился разрешения на съемки в Италии фильма «Ностальгия» и произвел в Каннах фурор. Решив остаться на Западе, Тарковский прожил там меньше 2 лет. Успел снять фильм «Жертвоприношение» и получить гран-при при Каннах. Он умер в 86-м году от рака легких и похоронен под Парижем на русском кладбище в Сан-Женевьев-де-Буа. Сегодня главное событие в памяти режиссера – международный фестиваль «Зеркало. Философия Тарковского». Он проводится в июне и июле на его родине детства в городе Юрьевце Ивановской области и в Иваново.
4: Радио «Спутник».

0: вами радио «Спутник». Доброе всем утром. В следующем часе будьте внимательны. Как только заметите мою ошибку, дозванивайтесь первым по телефону 591105 и выигрывайте пару билетов на зажигательную вечеринку под названием «Июльский хит-хор» 11 июля в амфитеатре для зрителей старше 6 лет. Еще впереди на «Спутнике» новости, и перед этим музыка понятная без слов.
1: Реклама.
2: Где покупать свежие качественные продукты по доступным ценам? На ярмарке на Семи Ветрах. Делать покупки у нас выгодно и приятно. Вкусно, как у бабушки. Уютно, как дома. Улица 8 воздушной армии, 24А. Ежедневно с 8 утра до 8 вечера. Ярмарка на Семи Ветрах. Доступно, вкусно, атмосферно.
3: Компания «Сады Придонья» приглашает бригады рабочих на сбор урожая. Дополнительная информация по телефону 8-961-086-23-85. 8-961-086-23-85.
4: Ищите квартиру в новостройке? В ЖК «Рубин» скидка до 15%, продлена до 31 июля. Дзержинский район, улица Землячки, комфортные планировки, школа и сады рядом. Звоните 515-500.
5: Акция действует с 1 по 31 июля 2026 года. ООО «Специализированный застройщик Евробилд». Проектная декларация на .dom.rf.
6: Телефон рекламной службы 52-62-44.
7: Радио «Спутник».
0: На радио «Спутник» инструментальная музыка. Спонсор ООО «Центр коррекции и восстановления зрения». Офтальмологическая клиника «Прозрение Юг».
8: Соединение двух передовых технологий в лечении катаракты. Четкое зрение на любых дистанциях. «Прозрение Юг». Мы дарим радость видеть. 60-55-60.
9: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Вы слушаете радио «Спутник». 8 утра в Волгограде. На радио «Спутник» новости.
1: Здравствуйте. В Центробанке заявили об уменьшении пространства для снижения ключевой ставки. Проинфляционные риски преобладают на среднесрочном горизонте, говорится в очередном комментарии регулятора по денежно-кредитным условиям. Банк России будет оценивать целесообразность дальнейшего снижения ставки в зависимости от устойчивости замедления инфляции, динамики инфляционных ожиданий, а также от оценки рисков со стороны внутренних и внешних условий, отмечает ЦБ. 19 июня ключевую ставку снизили с 14,5% до 14,25%, а следующее заседание по этому вопросу пройдет 24 июля. Митрополит Волгоградский Камышинский Феодор сегодня отмечает день рождения. Ему 53 года. Будущий митрополит родился в Ярославле. После окончания Ярославского госуниверситета поступил в местное духовное училище. Закончил также Московскую духовную семинарию и теологический факультет Ярославского педуниверситета. Принял постриг 30 июня 2000 года с именем Феодор в честь преподобного Феодора Смоленского Ярославского чудотворца. Митрополит Волгоградский и Камышинский Феодор активно участвует в церковно-общественной жизни Волгоградского региона, является настоятелем Александра Невского кафедрального собора и храма Сергия Радонежского в Волгограде, сообщает «Высота 102». Представитель бывшего депутата Госдумы из Волгограда Олега Савченко заявил о снятии ареста с имущества и счетов бизнесмена в связи с тем, что суд отказался рассматривать иск Генпрокуратуры. Планируется, что в скором времени портово-логистическая компания «Каспий» возобновит работу в прежнем режиме. При этом заседание в Лефортовском суде назначено только на завтра. Процесс закончен, все обвинения сняты, заявил представитель бывшего депутата порталу «В». 4930 рублей в месяц. Таковы итоги опроса, проведенного экспертами Авито Юг. Еще 17% опрошенных хотели бы получать более 300 тысяч в месяц. Еще 24% хватило бы зарплаты от 70 до 100 тысяч. В погоне за нормальной зарплатой четверть участников опроса готова сменить сферу деятельности или переехать. Каждый пятый заявил, что при росте дохода на 30% в первую очередь направил бы деньги на повседневные расходы. Франция в четвертьфинале обыграла Марокко со счетом 2-0 и вышла в полуфинал чемпионата мира. Это произошло уже в 8-й раз. Благодаря этой победе французы повторили достижения сборной Бразилии. Чаще этой стадии турнира достигала только Германия 12 раз. В полуфинале сборная Франции сыграет с победителем матча Испания-Бельгия. Доллар 75,93, евро 86,59.
0: И о погоде на радио «Спутник». В Волгограде сегодня без осадков, неустойчивый слабый ветер и до плюс 35.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Спутник».

0: С вами радио «Спутник». Доброе всем утро и великолепного настроения в этот предпоследний рабочий день на этой неделе. Меня зовут Леонид Филиппов, и к музыке вернемся буквально через минуту.
1: Реклама.
2: Компания «Волжский газобетон» производит газобетонные блоки. Вы решили строить дом? Ваш верный помощник ООО «Волжский газобетон».
3: Привет, соседка. А вы куда?
4: Мы переезжаем в новую квартиру. ЖК «Клевер».
3: Закрытая территория и в 5 минутах от центра города.
4: Записывай телефон 220-330. А полная информация о планировках и инфраструктуре ЖК на сайте klever34.ru.
5: Услышали? Это знак, что пора освежиться. На Озон Фреш вас ждут прохладные морсы, квас, лимонады, а еще море мороженого по приятным ценам.
6: ООО «Интернет-решение», 123-112, город Москва, Пресненская, набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. УКРН 127-39-24-7-4-1, 16+.
7: Комбайн молотит, трактор пашет, поднимает кран. Потому что...
8: Есть запчасти на Гринар.
9: Гринар.ру. Маркетплейс запчастей для сельхоз и спецтехники. Более 200 тысяч товаров в наличии и под заказ. Цены снижены на все лето. Бесплатная доставка. В России.
10: А еще скидка 10% на первую покупку по промокоду «Гринар» до 1 сентября 2026 года.
9: Загляни на «Гринар.ру». Удобно, точно и в срок.
11: ООО «Гринар», Чехов, ОГРН 108-774-631-1355.
0: Что касается пробок, то машин на дорогах Волгограда немало. Яндекс.Карты показывает 5 баллов. Самые большие пробки в эти минуты на маршала Еременко от проспекта Металлургов до Мичурина и на Университетском проспекте от Гвоздкова до Кабардинской улицы.
1: Радио «Спутник» 105.1 FM.

0: С вами радио «Спутник». Доброе всем утро. Я напомню, на этой неделе самые внимательные из вас могут выиграть классный приз. Уже есть телефонный звонок. Радио «Спутник». Алло.
1: Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
1: Я хотел бы, вы сделали ошибку.
0: Так.
1: По поводу предпоследнего дня. Сегодня последний рабочий день.
0: А, да вы что, сегодня пятница, что ли?
1: Да, пятница.
0: Ничего себе, неделя как пролетела. А как зовут вас?
1: Семен.
0: Семен, очень приятно. Ну что ж, Семен, я поздравляю вас, конечно же, да, пятница долгожданная, 10 июля на календаре. Вы сегодня оказались самым внимательным, поэтому дарю вам пару билетов на зажигательную вечеринку под названием «Хит Хорма». И поздравления.
1: Спасибо большое.
0: Я напомню, вечеринка пройдет уже завтра в Волгоградском амфитеатре в 19:00 для зрителей старше 6 лет. Спонсоры Пэй Беляйцева Наталья Валерьевна. Проект «Хит-хор» – всероссийский хоровой марафон.
2: Реклама. Первый уличный хит-хор в самом центре Волгограда на тысячи голосов. Все вместе без стеснения поем любимые хиты с вокальным залом Любови Орловой. 11 июля в 19:00. Амфитеатр. Билеты на сайте «Хит-хор». Категория 6+. Индивидуальный предприниматель Беляйцева Наталья Валерьевна. ИНН 381-009-631-114. ОГРН. ОГРН. ОГРН-П-326-774-681-480. Москва.
0: С вами радио «Спутник». К музыке вернемся буквально через минуту. А прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву.
3: Новости со всего света.
4: Для слушателей старше 12 лет.
5: В Боливии обнаружили крупнейшее в мире местонахождение следов динозавров. На каменной плите размером с футбольное поле палеонтологи насчитали почти 16 600 отпечатков лап доисторических ящеров. Они были оставлены около 66 миллионов лет назад, незадолго до массового вымирания динозавров. Уникальность этого места в национальном парке Тора-Тора в том, что здесь наследили исключительно хищники, так называемые тераподы, которые передвигались на двух ногах. Размеры авторов этих следов поражают разнообразием. От гигантов длиной в 10 метров до совсем крошечных особей размером с курицу. По мнению ученых, это место было своеобразной доисторической магистралью. Ящеры регулярно мигрировали по этому маршруту вдоль берега древнего пресноводного озера. По следам палеонтологи смогли рассчитать скорость их ходьбы, зафиксировали моменты остановок и даже попытки плыть по мелководью. Интересно, что сохранить следы динозавров помогли древние черви. Они плотно истыкали всю поверхность своими норами, создав естественный каркас, который зацепился.

0: С вами Радио Спутник. Доброе всем утро. На Радио Спутник новости.
1: Здравствуйте. Казахстан ограничил въезд транспорта из соседних государств, в том числе из России. Один автомобиль может въезжать в страну не более одного раза в сутки. Решение принято с целью не допустить серого вывоза автотоплива. В Волгоградском региональном управлении МВД новый начальник, генерал полиции Павел Гищенко. До 2020 года он возглавлял управление МВД России по Волгограду, затем переехал в Крым. Обратно в Волгоград генерал перевелся с поста начальника МВД по Донецкой Народной Республике. В Волгограде 20-летняя девушка вскрыла сейф своей матери и выбросила в окно более 7 миллионов рублей. Внизу сверток с деньгами забрал курьер. Девушка стала жертвой мошенников и поверила в легенду про безопасный счет. Кстати, курьера уже задержали, пишет «Комсомольская правда». Аудитория YouTube в России растет, несмотря на ограничения. По данным газеты «Коммерсант», с начала года дневная аудитория заблокированного сервиса составила 22,4 миллиона человек, рост на 4%. Елена Пипия, служба информации.
0: И о погоде на радио «Спутник». В Волгограде сегодня без осадков, неустойчивый слабый ветер и до плюс 35.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио «Спутник».

0: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
1: Мы работаем вместе с вами.

0: С вами радио «Спутник». Доброе всем утро и приятного начала нового дня. Через 5 минут заглянем во всемирную историю. Оставайтесь с нами.
1: Реклама. Нужна гибкая черепица? Пилдж обо всем позаботились. Рассчитаем, доставим и предоставим бригаду профессиональных монтажников. Телефон 50 50 44.
2: Уж если строить, то экологично, по ценам честно, качественно и практично. Михайловский силикатный кирпич в «Премьер-строй» Волгоград. 60 57 57.
3: В связи с расширением в компанию «Полипрофиль» ищем менеджеров по продажам, гипщиков, кладовщиков и разнорабочих. Телефон в Волжском 205 505.
0: Что касается пробок, то машин на дорогах Волгограда немало. Яндекс.Карты показывает 5 баллов. Самые большие пробки в эти минуты на маршала Еременко от проспекта Металлургов до Мичурина и на Университетском проспекте от Краснопресненской до Казахской улицы.
1: Радио «Спутник» 105.1 FM.

0: вами радио «Спутник». Доброе всем утро. И прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 10 июля – день футбольного свистка. В эту дату, в 1878-м, в Лондоне прозвучал первый судейский свисток. До этого судьи управляли игрой голосом, жестами или колокольчиком. По легенде, в этот день матчи английских клубов Ноттингем Форест и Шеффилд судил полицейский. И когда на поле началась драка, засвистел, и игроки тут же прекратили потасовку. Губной свисток придумал в 19 веке мастер из английского Бирмингема Джозеф Хадсон. Он зарабатывал на жизнь всем подряд, от ремонта сложных карманных часов до починки старых ботинок. А в свободные минуты совершенствовал любимое детище – губной свисток. Хадсон экспериментировал с его модификациями и звучанием. В 60-е и 70-е годы прошлого века он создал сотни различных моделей свистков. Специальный громкий свисток для рефери разработала бирмингемская компания «Джозеф и Ко», продолжающая дело изобретателя. В мире спорта у нее только один серьезный конкурент – канадская компания Fox 40 International. И у англичан, и у канадцев созданием новых моделей занимаются целые отделы исследователей и разработчиков.
4: Радио «Спутник».

0: Радио «Спутник». Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Радио «Спутник».
2: Все, что видела, оно мое. Все, что знаю я, оно со мной.

0: С вами Радио Спутник. Доброе всем утром. В следующем часе не пропустите игру «Невероятный вопрос». Еще впереди новости. И перед этим музыка понятная без слов.
1: Реклама. В славянских обоях сегодня для вас ванна, труба, унитаз, двери, панели, каркас. Для ванной что в доме у вас? Обои, клея, инструмент. Огромный ассортимент. В магазине «Славянские обои» вы найдете все для дома и ремонта. Ждем вас по адресу Еременко, 152, Канатчиков и Ухтомского, 5.
2: Колледж современных профессий поколения Макситет. Старт в IT и диджитал после 9 класса. Программирование, дизайн, маркетинг и реклама. Прием открыт. 966-134. Ткачева, 7.
3: Я всегда мечтал о сыне. Мечтал о том, как мы вместе будем проводить время. Когда ему исполнилось 12, я купил ему мотоцикл. Но однажды он с ним не справился. Сейчас ему 14, и до конца жизни он останется инвалидом. Родители, помните, покупая ребенку мотоцикл, вы делаете первый шаг к непоправимой трагедии.
4: Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
1: Телефон рекламной службы 52 62 44.
5: Радио «Спутник».

0: слушаете радио «Спутник». 9 утра в Волгограде. На радио «Спутник» новости. Спонсор ООО «Рострубосталь».
1: Здравствуйте. Корабли Тихоокеанского флота России и ВМС Китая вышли из порта Циндао в Желтое море, а там они проведут учение «Морское взаимодействие 2026». Моряки двух стран при поддержке морской авиации отработают противовоздушную оборону, противолодочные задачи и совместные артиллерийские стрельбы. Маневры стартовали 6 июля с этапа планирования на картах. Сегодня начался морской этап. Отдельное внимание стороны уделяют спасательным действиям, включая тренировку по эвакуации экипажа условно-аварийной подлодки с помощью глубоководного аппарата. Украинские БПЛА минувшей ночью миновали наш регион, однако, по данным Минобороны России, вражеские беспилотники были ликвидированы в ряде областей, в том числе рядом с Волгоградской областью. Всего с вечера 9 июля и ночью 10 было уничтожено 376 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территориями Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Ленинградской, Новгородской, Псковской, а также Ростовской, Смоленской, Тверской областей, над Московским регионом, Крымом, Кубанью, а также над акваторией Азовского моря, сообщает «Высота 102». Цены на бензин в Волгоградской области растут на фоне топливного ажиотажа и очередей. По данным Росстата, за неделю с 30 июня по 6 июля бензин подорожал от 11 до 20 копеек за литр. Больше всего прибавил дизель – 23 копейки. 92-й, по данным на 6 июля, на заправках Волгоградской области в среднем стоил 65 рублей 5 копеек, это плюс 15 копеек. 95-й стоит от 72,5 рублей, прибавив 20 копеек. За 98-й и 100-й придется выложить в среднем 94 рубля 19 копеек, плюс 11 копеек за неделю. В Центральном парке культуры и отдыха Волгограда продолжается монтаж самого высокого колеса обозрения в стране – звезды Сталинграда. Рабочие собрали уже 9 из 34 элементов, это более четверти окружности. Общий диаметр обода будущего аттракциона составит 113 метров. Каждый установленный элемент соединяется с центральным валом с помощью вант – высокопрочных стальных тросов длиной 48 метров. Вантовая система придает колесу визуальную легкость и почти прозрачный вид. Открытие 120-метрового аттракциона запланировано на этот год. Длительность одного катания составит 23 минуты. На колесе установят 68 кабинок с системой кондиционирования. Каждая будет рассчитана на 6 человек, сообщают городские вести. Пользователи Макс теперь могут создавать общедоступные каналы. На данный момент обновление доступно на Android. В ближайшие дни появится в десктопной и веб-версиях. Для запуска публичного канала нужно выбрать опцию «Создать канал» в разделе «Чаты», заполнить описание и в настройках цифрового ID выбрать тип «Публичный», задав уникальную ссылку. На текущий момент экосистема Макс насчитывает более 10 миллионов каналов с аудиторией в 430 миллионов подписчиков, пишут «Вести». Доллар 75,93, евро 86,59.
2: Реклама. Собрался строиться, бегал по всему городу, искал. А оказывается, все необходимое есть в одном месте. Компания «Рострубосталь». Арматура, труба, листы, уголки, швеллера, цемент. Все необходимое порезали в размер и привезли прямо на адрес. Телефон в Волгограде. 43-00-20.
0: И о погоде на радио «Спутник». В Волгограде сегодня без осадков, неустойчивый слабый ветер и до плюс 35.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
4: Радио «Спутник».

0: вами радио «Спутник». Доброе всем утро. Меня зовут Леонид Филиппов. И прямо сейчас я предлагаю сыграть в невероятный вопрос, ответив на который правильно, вы получите в подарок пару билетов на цепочную карусель в Центральном парке культуры и отдыха Волгограда. И сегодня мы с вами будем думать вот над каким невероятным вопросом. Если сотрудники в офисе не могут об этом договориться, это отнимает примерно полчаса рабочего времени. Вот как вы думаете, о чем же в офисе очень часто возникает какой-то спор? Если сотрудники в офисе не могут договориться об этом, это отнимает примерно полчаса рабочего времени. Как вы думаете, о чем же этот спор? Я принимаю ваши версии по номеру 591105. Через 5 минут гороскоп Анны Романовой на сегодня.
1: Реклама.
2: Где покупать свежие качественные продукты по доступным ценам? На ярмарке на Семи Ветрах. Делать покупки у нас выгодно и приятно. Вкусно, как у бабушки, уютно, как дома. Улица 8 Воздушной армии, 24А. Ежедневно с 8 утра до 8 вечера. Ярмарка на Семи Ветрах. Доступно, вкусно, атмосферно.
3: Не может быть!
4: Может! Окна Рихау у Аконыча со скидкой 60% до 10 июля 43-55-13.
5: Ищите квартиру в новостройке в ЖК «Рубин». Скидка до 15% продлена до 31 июля. Дзержинский район, улица Землячки. Комфортные планировки, школа и сады рядом. Звоните Волгоград 515-500. Акция действует с 1 по 31 июля 2026 года. УО «Специализированный застройщик Евробилд». Проектная декларация наш.дом.рф.
0: Что касается пробок, то машин на дорогах Волгограда немного. Яндекс.Карт им показывает 4 балла. Самая большая пробка в эти минуты на рабочей Крестьянской от остановки «Фабрика Царица» до улицы Североморцев.
6: Радио «Спутник» 105.1 FM.

0: С вами радио «Спутник». Доброе всем утро. Ну и между тем у нас продолжается игра «Невероятный вопрос». Сегодня он такой. Если сотрудники в офисе не могут договориться об этом, это отнимает примерно полчаса рабочего времени. Как вы думаете, о чем этот спор? Я принимаю ваши версии по номеру 591105, а прямо сейчас Анна Романова с гороскопом на сегодня.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Астрологический прогноз.
3: Доброе утро. Овен, будьте реалистами во всем, за что бы вы ни брались. Это позволит избежать ненужных трат и чрезмерно оптимистичных ожиданий. Тельцы, возможно, излишняя сентиментальность, которая приведет к непредвиденным тратам. Это день покупок для души. Близнецы, день внимательной работы с документами или планами. Вы можете обнаружить ошибки или нестыковки, которых не замечали раньше. Раки. День обхода ограничений. Вы сможете вырваться из рамок правил и обязательств на простор эмоциональной и интеллектуальной свободы. Львы. Вы сможете управлять ситуацией только в ограниченном режиме. Не ждите больших результатов и не удивляйтесь, если что-то пойдет не по плану. Девы. Вы будете зависеть от обстоятельств и других людей. Человеческий фактор будет ярко выражен. Возможно, нестандартные моменты. Весы. Сложится серьезная ситуация, которая потребует от вас собранности и ответственности. Может завершиться какая-то давняя история. Скорпионы. Удвойте внимание к людям, которые вас окружают. Кто-то из них тянет вас вниз или заставляет топтаться на месте. Стрельцы. День ошибок в работе с документами. Может пострадать ваша репутация. Ведите себя максимально внимательно и сдержанно. Козероги, формальные вопросы, хоть и с трудом, решатся. В середине дня вы почувствуете, что важный вопрос сдвинулся с мертвой точки. Водолеи, день, когда вы можете потерять контроль над собой, а следовательно и над ситуацией. Вас может внезапно развернуть в неожиданную сторону. Рыбы, у вас появится новый или хорошо забытый старый ориентир, который позволит вам сосредоточиться. Это день выстраивания новой стратегии.
1: Радио «Спутник».

0: акустическую каркасную палатку с продеванием дуг в тканевые карманы, натягиванием тента и фиксацией колышков. Парни дружат с 6 лет, вместе выросли в движении бойскаутов и за свою жизнь разбили не один десяток палаточных лагерей. В российском реестре рекордов отдельной строчки за скорость сборки палатки я не нашла. Но скажу, что это упражнение является частью программы всероссийских турслетов, где лучшие команды укладываются примерно в 1,5 минуты. Но это уже с полноценным закреплением штормовых оттяжек.
1: Реклама. В компанию «Сады Придонья» требуется сервисный инженер сельхозтехники, инженер филиала. Телефон 26-05-39, 26-05-39.
2: Компания «Волжский газобетон» производит газобетонные блоки. Вы решили строить дом? Ваш верный помощник ООО «Волжский газобетон».
3: Мы вечно куда-то спешим, даже за рулем. Чтобы все успеть, пренебрегаем правилами. А что, если однажды вы не успеете проскочить? Водители, проезжая на красный, вы рискуете не только временем, но и жизнью, чужой и своей. Остановитесь, пропустите пешехода. Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
1: Телефон рекламной службы 52 62 44.
2: Радио

0: вами радио «Спутник». Доброе всем утром. Продолжается игра «Невероятный вопрос». Сегодня он такой. Если сотрудники в офисе не могут договориться об этом, это отнимает примерно полчаса рабочего времени. Как вы думаете, о чем же этот спор? Я принимаю ваши версии по номеру 591105.
1: Доброе утро.
0: Здравствуйте.
1: Давайте ответить.
0: Да.
1: Ну, возможно, не могут договориться насчет сплит-системы.
0: А, ну то есть вот этот вечный вопрос, кому-то холодно, а кому-то жарко, да?
1: Кому-то жарко, да.
0: Да, очень хорошая версия. А вас как зовут?
1: Надежда.
0: Надежда, очень приятно. Надежда, а вы себя вот к числу каких относите? Вот кому жарко или кому холодно вечно?
1: Ой, вы знаете, я просто очень удачно сижу, что сплит-система на меня не дует, поэтому мне комфортно.
0: Комфортно и так, понятно. Ну, а если вот среди коллег начинаются подобные споры, тоже, да, надолго затягивается это?
1: Ну, не всегда.
0: Не всегда?
1: Быстро приходим.
0: А чаще, Надежда, кто побеждает все-таки?
1: Дружба.
0: А, дружба. Вот это правильно. Надежда, ну что ж, я поздравляю вас. Конечно же, вы первые до нас дозвонились и абсолютно правильно ответили на невероятный вопрос. Действительно, это спор о, так скажем, температурном режиме. Да, открывать окно или нет, включать кондиционер или нет, и все в этом роде. Ну что ж, Надежда, я дарю вам замечательный подарок. Это пара билетов на цепочную карусель в Центральном парке культуры и отдыха Волгограда.
1: Спасибо. Я Надежда из города Волжского, которая ответила на невероятный вопрос.
0: Ну, вот так вот очень быстро мы справились сегодня с невероятным вопросом. И немного рекламной информации. В теплое время в ЦПКИО доступно более 40 развлечений, а в этом году добавилось сразу 5 новых семейных аттракционов. И, внимание, для слушателей радио «Спутник» действует промокод «Спутник10» на скидку 10% на все аттракционы парка. Спонсор ООО «Парк» – Центральный парк культуры и отдыха Волгограда. Новый невероятный вопрос будем разгадывать уже в понедельник, а прямо сейчас новости.
2: Здравствуйте. Сотрудники ФСБ сорвали масштабный теракт в Москве против высокопоставленного военного, сообщает РИА Новости со ссылкой на спецслужбу. Задержана гражданка России 2001 года рождения. В Калачевском районе во время рейда нашли человека, объявленного в федеральный розыск по подозрению в краже. Кроме того, в отдел полиции доставили 15 человек для проверки на возможную причастность к преступлениям. Такие рейды будут продолжены, сообщили в областной полиции. Высокая пожароопасность объявлена на большей части Волгоградской области до конца суток 10 июля. Как сообщили в региональном МЧС, это связано с жарой и порывистым ветром. Граждан призывают быть аккуратнее с огнем. Международный союз современного пятиборья снял все санкции с российских спортсменов. Это подтвердил министр спорта России Михаил Дегтярев, пишет «Коммерсант». Елена Пипия, служба информации.
0: И о погоде на радио «Спутник». В Волгограде сегодня без осадков, неустойчивый слабый ветер и до плюс 35.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
4: Радио «Спутник».

0: спутник.
1: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
0: Мы работаем

0: «Спутник». Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. «Радио «Спутник».

0: вами радио «Спутник». Доброе всем утро и приятного начала нового дня. Через 5 минут заглянем во всемирную историю. Оставайтесь с нами.
1: Реклама. Стираем границы между доступной ценой и премиальным качеством. Колпаки и парапет на кирпичный забор. Защита на века. Премьер-строй «Волгоград». 60-57-57.
2: Услышали? Это знак, что пора освежиться. На Озон Фреш вас ждут прохладные морсы, квас, лимонады, а еще море мороженого по приятным ценам.
3: ООО «Интернет-решение» 123-112, город Москва, Пресненская набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. Украина 127-394-4741, 16+.
4: Компания «Сады Придонья» приглашает бригады рабочих на сбор урожая. Дополнительная информация по телефону 8-961-086-23-85. 8-961-086-23-85.
0: Что касается пробок, то машин на дорогах Волгограда немного. Яндекс.Карт им показывает 3 балла. В городе имеются небольшие затруднения.
1: Радио «Спутник» 105.1 FM.

0: вами радио «Спутник». Доброе всем утро. И прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 10 июля 1984-го режиссер Андрей Тарковский заявил на пресс-конференции в Милане, что остается в Италии. Он всегда подчеркивал, что это решение не политическое, просто на родине ему не давали творить. За 20 с лишним лет режиссер с трудом смог снять всего 5 полнометражек, в том числе «Зеркало», «Андрей Рублев» и «Солярис». На Западе Тарковского называли гениальным, награждали и звали снимать кино, а в СССР чинили препоны и отправляли картины на полки. В 82-м он добился разрешения на съемки в Италии фильма «Ностальгия» и произвел в Каннах фурор. Решив остаться на Западе, Тарковский прожил там меньше 2 лет. Успел снять фильм «Жертвоприношение» и получить гран-при при Каннах. Он умер в 86-м году от рака легких и похоронен под Парижем на русском кладбище в Сан-Женевьев-де-Буа. Сегодня главное событие в памяти режиссера – международный фестиваль «Зеркало. Философия Тарковского». Он проводится в июне и июле на его родине детства в городе Юрьевце Ивановской области и в Иваново.
4: Радио «Спутник».

0: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
1: Мы работаем.

0: вами радио «Спутник». Доброе утро всем и приятного завершения рабочей недели. Сегодня долгожданная пятница, 10 июля на календаре. И в этом часе не так давно мы разгадали невероятный вопрос. Сегодня он был такой: если сотрудники в офисе не могут договориться об этом, то это отнимает примерно полчаса рабочего времени. Ответить правильно на невероятный вопрос сегодня смогла слушательница по имени Надежда. Правильный ответ – это, споры, понятное дело, про температурный режим в кабинете, например. То есть открывать окно или нет, включать кондиционер или нет, и все в этом роде. За правильный ответ Надежда получила в подарок от радио «Спутник» классный приз, но новый невероятный вопрос будем разгадывать уже после выходных в понедельник, как всегда, в 9 часов 10 минут. Внимательно слушайте, участвуйте, отвечайте правильно и выигрывайте классные призы. Далее на радио «Спутник» новости, и перед этим музыка, понятная без слов.
1: Реклама. Первый уличный хит-хор в самом центре Волгограда на тысячи голосов. Все вместе, без стеснения, поем любимые хиты с вокальным залом Любови Орловой. 11 июля в 19:00. Амфитеатр. Билеты на сайте хит-хор. Категория 6+. Индивидуальный предприниматель Белецова Наталья Валерьевна. ИНН 381-009-631-114. ОГРН. ОГРН ЭП 326-774-681-480. Москва. В славянских обоях сегодня для вас. Ванна, труба, унитаз, двери, панели, каркас. Для ванной что в доме у вас? Обои, клея, инструмент. Огромный ассортимент. В магазине «Славянские обои» вы найдете все для дома и ремонта. Ждем вас по адресу: Еременко, 152, Канатчиков и Ухтомского, 5.
2: Телефон рекламной службы 52-62-44.
3: Радио «Спутник».
0: На радио «Спутник» инструментальная музыка. Спонсор ООО «Центр коррекции и восстановления зрения». Офтальмологическая клиника «Прозрение Юг».
4: Соединение двух передовых технологий в лечении катаракты. Четкое зрение на любых дистанциях. Прозрение Юг. Мы дарим радость видеть. 60-55-60.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Вы слушаете «Радио Спутник». 10 утра в Волгограде. На «Радио Спутник» новости.
1: Здравствуйте. В 5 регионах России ввели продажу бензина по четным и нечетным дням в зависимости от номера автомобиля. Такой порядок действует в Мордовии, Нижегородской, Астраханской областях, а также в Псковской и Липецкой. Меры разной степени жесткости, введенные властями или отдельными АЗС из-за ситуации с топливом, действуют в 80 регионах России, пишет РБК. Президент Владимир Путин на этой неделе провел совещание, на котором назвал трудности с бензином в регионах временными, а также заявил о высоком запасе прочности энергосистемы России. В Волгоградском областном комитете промышленной политики, торговли и ТЭК опровергли информацию о введении новых ограничений на отпуск топлива. Власти призывают доверять только официальным и достоверным источникам. Появившаяся в интернете информация о якобы введении QR-кодов и прочего не соответствует действительности, сообщили в администрации. В облпромторге напомнили, что топливные сети установили лимит на отпуск бензина на АЗС на одну транзакцию 20 литров, дизельное топливо 60 литров в городе и 200 литров на трассах. Отдельные условия предусмотрены для владельцев топливных карт. Это позволяет АЗС резервировать ресурс для социальных, медицинских и оперативных служб, пишет В1. В Волгограде оборвавшийся контактный провод троллейбуса повредил несколько машин, включая рейсовый автобус. Инцидент произошел утром 9 июля у поворота на улицу тракторостроителей. К счастью, люди в аварии не пострадали. Как рассказали водители, у автобуса повредило два боковых стекла, у одной машины лобовое, у внедорожника боковое зеркало, посыпались стекла. Из людей, к счастью, никто не пострадал. В метроэлектротрансе подтвердили информацию об аварии и пояснили, что такое бывает из-за жары, и пообещали разобраться в ситуации и выплатить компенсации пострадавшим. 7 зон отдыха с купанием работают в Волгоградской области. Они получили соответствующие разрешения, сообщили в региональном Роспотребнадзоре. Среди них пляж в Красноармейском районе, пляж на острове Сарпинский в Волгограде, городской пляж в районе СНТ Изобилия в Волжском, в районе хутора Бобры, пляж Крит и база отдыха «Река и песок» в Среднеохтубинском районе, в загородных детских оздоровительных лагерях «Чайка» в Светлоярском районе и «Золотой колос» в Нуванинском, пишут городские вести. Россияне сообщили, какую пенсию они считают комфортной. По итогам соцопроса выяснилось, что это 80 тысяч рублей. При этом почти 70% опрошенных беспокоятся о том, как будут жить на пенсии. 31% оценивают свои переживания как очень сильные. Подавляющее большинство связывают тревогу с риском нехватки денег, низким размером пенсии, возможной бедностью, ростом цен. Сбережения есть только у 38% респондентов. 60% сообщили об их отсутствии. Те, у кого есть накопления, могут прожить на них максимум полгода, не меняя привычного образа жизни. Доллар на пятницу 75,93, евро 86,59.
0: И погода на радио «Спутник». В Волгограде сегодня без осадков, неустойчивый слабый ветер и до плюс 35.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Спутник».

0: Летний хит.
1: Диско, латино, регги.
0: Летний хит на спутнике.
2: Спонсор рубрики ООО СЗ, компания Синара Девелопмент.
3: Только в июле Синара Девелопмент дарит скидку 25% на покупку квартиры в жилом комплексе «Крылья Качи». Просторные кухни-гостиные, гардеробные, приватные мастер-спальни и уютные детки. Потолки до 3 метров. Это не просто квартиры. Это пространство для жизни. Скидка 25% на квартиры с ремонтом. Выбирайте планировку в ЖК «Крылья Качи» на sinaradevelopment.ru.
4: ООО «Специализированный застройщик», компания Синара Девелопмент. Проектная декларация на портале nosh.com.rf. Количество квартир ограничено. Акция действует до 31 июля 2026 года.

0: вами Радио Спутник. Доброе всем утро. На Радио Спутник программа «Минута драйва».
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: «Минута драйва».
3: Сегодня вторичный авторынок – это территория парадоксов, где за былую репутацию брендов приходится серьезно переплачивать. Эксперты журнала «За рулем» составили список популярных иномарок, цены на которые сейчас откровенно завышены. Лидер антирейтинга – Toyota RAV4. За 10-летний экземпляр просят до 3 миллионов рублей. Но оправдана только покупка версии с классическим автоматом и мотором 2,5 литра. Модификации с вариатором переоценены минимум на 200 тысяч. Далее – Toyota Corolla 11-го поколения, которая стоит дороже более крупных конкурентов, но оснащена капризным вариатором. Также в списке Kia Rio. Она стоит в среднем на 50 тысяч дороже своего технического близнеца Hyundai Solaris. А Hyundai Tucson по непонятным причинам дороже родственного Kia Sportage. И, наконец, за Skoda Octavia просят на 100 тысяч больше, чем за Volkswagen Jetta, хотя вся разница лишь в объеме багажника. Напомню, это мнение экспертов журнала «За рулем». У каждого из нас оно может быть другим, но вывод простой. Оценивать надо реальное техническое состояние машины, а не только громкое имя.
4: Реклама. Нужны забор жалюзи или штакетник? В Билдж обо всем позаботились. Рассчитаем, доставим и предоставим бригаду профессиональных монтажников. Телефон 50 50 44.
2: Компания «Волжский газобетон» производит газобетонные блоки. Вы решили строить дом? Ваш верный помощник ООО «Волжский газобетон».
5: Жилой комплекс «Сталинградский». Не откладывайте переезд. Второй дом готов. Квартиры ждут вас. ЖК «Сталинградский». Звоните 36 37 77. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Застройщик ООО «СЗ Коммунальное хозяйство плюс».
6: Телефон рекламной службы 52 62 44.
2: Радио

0: «Спутник».
1: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
0: Мы работаем.

0: С вами радио «Спутник» на 105.1 FM. Доброе всем утро. И прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: В Боливии обнаружили крупнейшее в мире местонахождение следов динозавров. На каменной плите размером с футбольное поле палеонтологи насчитали почти 16 600 отпечатков лап доисторических ящеров. Они были оставлены около 66 миллионов лет назад, незадолго до массового вымирания динозавров. Уникальность этого места в национальном парке Тора-Тора в том, что здесь наследили исключительно хищники, так называемые тераподы, которые передвигались на двух ногах. Размеры авторов этих следов поражают разнообразием. От гигантов длиной в 10 метров до совсем крошечных особей размером с курицу. По мнению ученых, это место было своеобразной доисторической магистралью. Ящеры регулярно мигрировали по этому маршруту вдоль берега древнего пресноводного озера. По следам палеонтологи смогли рассчитать скорость их ходьбы, зафиксировали моменты остановок и даже попытки плыть по мелководью. Интересно, что сохранить следы динозавров помогли древние черви. Они плотно истыкали всю поверхность своими норами, создав естественный каркас, который зацементировал мягкий песок до того, как его успели размыть волны.
4: Реклама.

0: Авангард. Телефон 200-202.
1: По щучьему веленью, по моему хотенью, ступай печь домой.
2: Эх, Емеля, мне бы кровлю крепкую от дождей осенних, да фасад надежный от снегов зимних.
1: Тогда в Полипрофиль. Волжский, 205-505.
3: Выпив и садясь за руль, мы начинаем чувствовать себя профессиональными гонщиками. Нам кажется, что быстрота реакции опережает мысль, но на самом деле это совсем не так. Водители, помните, опьянение затуманивает сознание, что рано или поздно приведет к трагедии. Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
0: Телефон рекламной службы 52 62 44.
4: Радио СМИ.

0: Радио «Спутник». Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Радио «Спутник».

0: С вами Радио Спутник. Доброе всем утро. На Радио Спутник новости. Спонсор ООО «Рострубосталь».
1: Здравствуйте. Парламент Германии отклонил резолюцию о поставках Украине крылатых ракет «Таурус» для ударов вглубь России. С инициативой расширить военную помощь Киеву выступила фракция «Зеленых». За документ проголосовало 79 депутатов Бундестага, 510 были против, пишет ТАСС. Волгоградские власти опровергли фейки о введении QR-кодов на выдачу топлива. В региональной администрации уверяют, что новых ограничений не вводилось и просят граждан доверять только официальной информации. Ранние арбузы появились в Волгограде в среднем 100 рублей за килограмм, но есть предложения как за 50, так и за 280. В Волгоград арбузы везут из Узбекистана, Казахстана, Азербайджана. Местные созреют в августе. Потребление алкоголя в России обновило минимум за почти 30 лет и составило 7,62 литра на человека в год. В прошлый раз такие низкие показатели были в 97-98 годах. Елена Пипия, служба информации.
2: Реклама. Собрался строиться, бегал по всему городу, искал... А оказывается, все необходимое есть в одном месте. Компания «Рострубосталь». Арматура, труба, листы, уголки, швеллера, цемент. Все необходимое порезали в размер и привезли прямо на адрес. Телефон в Волгограде. 43-00-20.
0: И о погоде на радио «Спутник». В Волгограде сегодня без осадков, неустойчивый слабый ветер и до плюс 35.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Спутник».

0: Радио «Спутник».
1: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
0: Мы работаем вместе с вами. –

0: С вами радио «Спутник». Доброе всем утро. Через 5 минут заглянем во всемирную историю. Оставайтесь с нами.
1: Реклама. Мне приехать и для строительства дома все выбрать.
2: Так в «Премьерстрой Волгоград» большой выбор кирпича и блоков. Звони 60-57-57.
3: Внимание! Мастерская Короткова. Заказ памятника из мрамора и гранита в Дзержинском районе. Телефон 509-009. 509-009.

0: С вами радио «Спутник». Доброе всем утро. И прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 10 июля – день футбольного свистка. В эту дату, в 1878-м, в Лондоне прозвучал первый судейский свисток. До этого судьи управляли игрой голосом, жестами или колокольчиком. По легенде, в этот день матчи английских клубов Ноттингем Форест и Шеффилд судил полицейский. И когда на поле началась драка, засвистел, и игроки тут же прекратили потасовку. Губной свисток придумал в 19 веке мастер из английского Бирмингема Джозеф Хадсон. Он зарабатывал на жизнь всем подряд, от ремонта сложных карманных часов до починки старых ботинок, а в свободные минуты совершенствовал любимое детище – губной свисток. Хадсон экспериментировал с его модификациями и звучанием. В 60-е и 70-е годы прошлого века он создал сотни различных моделей свистков. Специальный громкий свисток для рефери разработала бирмингемская компания «Джозеф и Ко», продолжающая дело изобретателя. В мире спорта у нее только один серьезный конкурент – канадская компания Fox 40 International. И у англичан, и у канадцев созданием новых моделей занимаются целые отделы исследователей и разработчиков.
4: Радио «Спутник».

0: Радио «Спутник». Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Радио «Спутник».

0: вами радио «Спутник» на 105.1 FM. Доброе всем утро и приятного начала нового дня. Далее на «Спутнике» новости, и перед этим музыка, понятная без слов.
1: Реклама. Услышали? Это знак, что пора освежиться. На Озон Фреш вас ждут прохладные морсы, квас, лимонады, а еще море мороженого по приятным ценам.
2: ООО «Интернет-решение», 123-112, город Москва, Пресненская набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6, Украина 127-39-244-741, 16+.
3: Компания «Красота под ногами». Широкий ассортимент тротуарной плитки и бордюров. И все для современного благоустройства. Новые насыщенные цвета, натуральные отечественные материалы, немецкое качество и долговечность. Звоните 98-90-30, 98-90-30.
4: Чтобы остановить поезд, нужно время. Чтобы остановить жизнь, одно мгновение. Соблюдайте правила безопасного поведения на железной дороге. ОАО «Российские железные дороги».
5: Телефон рекламной службы 52 62 44.
6: Радио «Спутник».

0: слушаете радио «Спутник» на 105.1 FM, 11 утра в Волгограде, на радио «Спутник» новости.
1: Здравствуйте. В Центробанке заявили об уменьшении пространства для снижения ключевой ставки. Проинфляционные риски преобладают на среднесрочном горизонте, говорится в очередном комментарии регулятора по денежно-кредитным условиям. Банк России будет оценивать целесообразность дальнейшего снижения ставки в зависимости от устойчивости замедления инфляции, динамики инфляционных ожиданий, а также от оценки рисков со стороны внутренних и внешних условий, отмечает ЦБ. 19 июня ключевую ставку снизили с 14,5% до 14,25%, а следующее заседание по этому вопросу пройдет 24 июля. Митрополит Волгоградский и Камышинский Феодор сегодня отмечает день рождения. Ему 53 года. Будущий митрополит родился в Ярославле. После окончания Ярославского госуниверситета поступил в местное духовное училище. Закончил также Московскую духовную семинарию и теологический факультет Ярославского педуниверситета. Принял постриг 30 июня 2000 года с именем Феодор в честь преподобного Феодора Смоленского Ярославского чудотворца. Митрополит Волгоградский и Камышинский Феодор активно участвует в церковно-общественной жизни Волгоградского региона, является настоятелем Александра Невского кафедрального собора и храма Сергия Радонежского в Волгограде, сообщает «Высота 102». Представитель бывшего депутата Госдумы из Волгограда Олега Савченко заявил о снятии ареста с имущества и счетов бизнесмена в связи с тем, что суд отказался рассматривать иск Генпрокуратуры. Планируется, что в скором времени портово-логистическая компания «Каспий» возобновит работу в прежнем режиме. При этом заседание в Лефортовском суде назначено только на завтра. Процесс закончен, все обвинения сняты, заявил представитель бывшего депутата порталу «В». 4930 рублей в месяц. Таковы итоги опроса, проведенного экспертами Авито Юг. Еще 17% опрошенных хотели бы получать более 300 тысяч в месяц. Еще 24% хватило бы зарплаты от 70 до 100 тысяч. В погоне за нормальной зарплатой четверть участников опроса готова сменить сферу деятельности или переехать. Каждый пятый заявил, что при росте дохода на 30% в первую очередь направил бы деньги на повседневные расходы. Франция в четвертьфинале обыграла Марокко со счетом 2-0 и вышла в полуфинал чемпионата мира. Это произошло уже в 8-й раз. Благодаря этой победе французы повторили достижения сборной Бразилии. Чаще этой стадии турнира достигала только Германия 12 раз. В полуфинале сборная Франции сыграет с победителем матча Испания-Бельгия. Доллар 75,93, евро 86,59.
0: И о погоде на радио «Спутник». В Волгограде сегодня без осадков, неустойчивый слабый ветер и до плюс 35.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Спутник».

0: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
1: Мы работаем.

0: Золотые хиты на радио «Спутник», и только что Эд Ширан. Меня зовут Леонид Филиппов, желаю всем великолепной пятницы, и далее на «Спутнике» Михей Джуманджи.
1: Реклама. Тепло ли тебе, девица?
2: Еще бы. Мы утеплитель для дома и кровли брали не абы где, а в «Премьер-строй Волгоград». 60-57-57.
3: Где покупать свежие качественные продукты по доступным ценам? На ярмарке на Семи Ветрах. Делать покупки у нас выгодно и приятно. Вкусно, как у бабушки. Уютно, как дома. Улица 8 Воздушной армии, 24А. Ежедневно с 8 утра до 8 вечера. Ярмарка на Семи Ветрах. Доступно, вкусно, атмосферно.
1: Телефон рекламной службы 52 62 44.
2: Радио «Спутник».

0: спутник. Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Радио «Спутник».

0: С вами радио «Спутник» на 105.1 FM, и я напомню, каждое буднее утро на радио «Спутник» мы играем в невероятный вопрос, и не просто играем, а разыгрываем классные призы. Подробности игры на нашем сайте sputnikfm.ru.
1: Реклама. Притягивай взгляды, затмевай пейзажи, будь модной этим летом. В ТРЦ «Акварель» время летних подарков. С 1 июня по 31 июля 2026 года совершай покупки, регистрируй чеки в приложении и собирай свою пляжную коллекцию. Панама, сумка, шейкер, покрывало и веер. Успей собрать все. ТРЦ «Акварель» жарче, чем на пляже. Подробности об организаторе и правилах проведения акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте trcakvarel.rf. 18+.
2: Распродажа металлочерепицы и профлиста по себестоимости. Успей купить в поле профиля. Телефон в Волгограде 977-377. В Волжском 205-255.
3: Первый уличный хит-хор в самом центре Волгограда на тысячи голосов. Все вместе без стеснения поем любимые хиты с вокальным залом Любови Орловой. 11 июля в 19:00. Амфитеатр. Билеты на сайте хит-хор. Категория 6+. Индивидуальный предприниматель Белецова Наталья Валерьевна. ИНН 381-00-9631-114. ОГРН. ОГРН П. 326-774-681-480. Москва.
4: Телефон рекламной службы 52-62-44.
5: Радио.

0: Золотые хиты на радио «Спутник» и только что группа «Пицца». Далее на «Спутнике Зейн», а прямо сейчас новости.
1: Здравствуйте. Казахстан ограничил въезд транспорта из соседних государств, в том числе из России. Один автомобиль может въезжать в страну не более одного раза в сутки. Решение принято с целью не допустить серого вывоза автотоплива. В Волгоградском региональном управлении МВД новый начальник, генерал полиции Павел Гищенко. До 2020 года он возглавлял управление МВД России по Волгограду.

0: году, затем переехал в Крым, обратно в Волгоград, генерал перевелся с поста начальника МВД по Донецкой Народной Республике. В Волгограде 20-летняя девушка вскрыла сейф своей матери и выбросила в окно более 7 миллионов рублей. Внизу сверток с деньгами забрал курьер. Девушка стала жертвой мошенников и поверила в легенду про безопасный счет. Кстати, курьера уже задержали, пишет «Комсомольская правда». Аудитория YouTube в России растет, несмотря на ограничения. По данным газеты «Коммерсант», с начала года дневная аудитория заблокированного сервиса составила 22,4 миллиона человек, рост на 4%. Елена Пипия, служба информации.
1: И о погоде на радио «Спутник». В Волгограде сегодня без осадков, неустойчивый слабый ветер и до плюс 35.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
1: Радио «Спутник».

0: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
1: Мы работаем

0: С вами радио «Спутник» на 105.1 FM и на очереди «Золотая коллекция». В этом выпуске «Дабас», еще «Скорпионс» с хитом «Вайдаф» и в самом начале «Моден Токен».
1: Реклама. Колледж современных профессий поколения Макситет. Старт в IT и диджитал после 9 класса. Программирование, дизайн, маркетинг и реклама. Прием открыт. 966-134. Ткачева 7.
2: Что главное в машине для женщины? Цвет, скоростные качества, комфорт? Я выбираю машину, в которой мой ребенок будет в безопасности. Автомобиль, в котором полноценно можно использовать детское удерживающее устройство. Водители, помните, перевозя ребенка без автокресла, вы подвергаете его жизни опасности. Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
3: Акция «Памятник из гранита» всего за 20 тысяч рублей в мастерской Короткова в Дзержинском районе. Телефон 509-009. 509-009.
1: Золотая коллекция. Радио «Спутник».

0: Золотые хиты на радио «Спутник» и только что «Дабас». И на этом я, Леонид Филиппов, с вами прощаюсь. Далее компанию составит Андрей Королев. Еще впереди на «Спутнике» Роксет, и перед этим инструментальная музыка. Спонсор ООО «Центр коррекции восстановления зрения». Офтальмологическая клиника «Прозрение Юг».
1: Соединение двух передовых технологий в лечении катаракты. Четкое зрение на любых дистанциях. Прозрение Юг. Мы дарим радость видеть. 60-55-60.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Радио «Спутник» 105.1 FM.
1: Спонсор выпуска ООО «Рострубосталь».
2: Здравствуйте. Корабли Тихоокеанского флота России и ВМС Китая вышли из порта Циндао в Желтое море, а там они проведут учение «Морское взаимодействие 2026». Моряки двух стран при поддержке морской авиации отработают противовоздушную оборону, противолодочные задачи и совместные артиллерийские стрельбы. Маневры стартовали 6 июля с этапа планирования на картах. Сегодня начался морской этап. Отдельное внимание стороны уделяют спасателям. Действиям, включая тренировку по эвакуации экипажа условно-аварийной подлодки с помощью глубоководного аппарата. Украинские БПЛА минувшей ночью миновали наш регион, однако, по данным Минобороны России, вражеские беспилотники были ликвидированы в ряде областей, в том числе рядом с Волгоградской областью. Всего с вечера 9 июля и ночью 10 было уничтожено 376 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территориями Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Ленинградской, Новгородской, Псковской, а также Ростовской, Смоленской, Тверской областей, над Московским регионом, Крымом, Кубанью, а также над акваторией Азовского моря, сообщает «Высота 102». Цены на бензин в Волгоградской области растут на фоне топливного ажиотажа и очередей. По данным Росстата, за неделю с 30 июня по 6 июля бензин подорожал от 11 до 20 копеек за литр. Больше всего прибавил дизель – 23 копейки. 92-й, по данным на 6 июля, на заправках Волгоградской области в среднем стоил 65 рублей 5 копеек, это плюс 15 копеек. 95-й стоит от 72,5 рублей, прибавив 20 копеек. За 98-й и 100-й придется выложить в среднем 94 рубля 19 копеек, плюс 11 копеек за неделю. В Центральном парке культуры и отдыха Волгограда продолжается монтаж самого высокого колеса обозрения в стране – звезды Сталинграда. Рабочие собрали уже 9 из 34 элементов, это более четверти окружности. Общий диаметр обода будущего аттракциона составит 113 метров. Каждый установленный элемент соединяется с центральным валом с помощью вант – высокопрочных стальных тросов длиной 48 метров. Вантовая система придает колесу визуальную легкость и почти прозрачный вид. Открытие 120-метрового аттракциона запланировано на этот год. Длительность одного катания составит 23 минуты. На колесе установят 68 кабинок с системой кондиционирования. Каждая будет рассчитана на 6 человек, сообщают городские вести. Пользователи Макс теперь могут создавать общедоступные каналы. На данный момент обновление доступно на Android. В ближайшие дни появится в десктопной и веб-версиях. Для запуска публичного канала нужно выбрать опцию «Создать канал» в разделе «Чаты», заполнить описание и в настройках цифрового ID выбрать тип «Публичный», задав уникальную ссылку. На текущий момент экосистема Макс насчитывает более 10 миллионов каналов с аудиторией в 430 миллионов подписчиков, пишут Вести. Доллар 75.93, евро 86.59.
3: Реклама.
4: Собрался строиться, бегал по всему городу, искал. А оказывается, все необходимое есть в одном месте. Компания «Рострубосталь». Арматура, труба, листы, уголки, швеллера, цемент. Все необходимое порезали в размер и привезли прямо на адрес. Телефон в Волгограде. 43.00.20.
5: Прогноз погоды в Волгограде.
1: Завтра переменная облачность, возможен небольшой дождь. Ветер северо-западный 5-10 метров в секунду. Ночью плюс 25-27, днем плюс 26-28.
5: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Спутник».

0: хит.
1: Диско, латино, регги.
0: Летний хит на спутнике.
2: Спонсор рубрики ООО «СЗ» компания «Синара Девелопмент».
3: Хотите переехать без хлопот? В жилом комплексе «Крылья Качи» от «Синара Девелопмент» квартиры с готовым ремонтом. Обои под покраску, натяжные потолки, ламинат, качественные двери. Вам останется только расставить мебель и наслаждаться новым домом. Выбирайте планировку на sinaradevelopment.ru и покупайте на выгодных условиях уже сейчас. Квартиры с ремонтом от 4 миллионов рублей.
4: ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент». Проектная декларация на портале наш.дом.ру.

0: Это Майли Сайрус с песней «Flowers». Вот так слушаешь песню про цветочки и понимаешь, что цветы получать тоже приятно, пусть даже музыкальные. С вами Андрей Королев. Я вас приветствую, желаю хорошей пятницы. Это настоящий подарок тем, кто уже хорошенько поработал на неделе. Впереди у нас выходные, к которым мы обязательно будем стремиться в компании отличной музыки. У нас впереди Алиса и песня «Веретено».
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама. Нужны металлочерепица и профнастил? В «Билдж» обо всем позаботились. Рассчитаем, доставим и предоставим бригаду профессиональных монтажников. Телефон 50 50 44.
3: Внимание! Мастерская Короткова. Заказ памятника из мрамора и гранита в Дзержинском районе. Телефон 509-009. 509-009.
4: Привет, соседка! А вы куда?
5: Мы переезжаем в новую квартиру ЖК «Клевер». Закрытая территория и в 5 минутах от центра города. Записывай телефон 220-330. А полная информация о планировках и инфраструктуре ЖК на сайте klever34.ru.
6: Комбайн молотит, трактор пашет, поднимает кран. Потому что
7: есть запчасти на Гринар.
8: Гринар.ру. Маркетплейс запчастей для сельхоз и спецтехники. Более 200 тысяч товаров в наличии и под заказ. Цены снижены на все лето. Бесплатная доставка в России.
9: А еще скидка 10% на первую покупку по промокоду Гринар до 1 сентября 2026 года.
8: Загляни на Гринар.ру. Удобно, точно и в срок.
10: О, Гринар. Чехов. ОГРН 108-774-631-1355.
11: Телефон рекламной службы 52 62 44.
12: Радио «Спутник».

0: Хорошей нам всем пятницы в компании с отличной музыкой. Уже скоро послушаем музыкальную новинку. Это Оливия Дин и песня «So Easy». А прямо сейчас поговорим о том, что такое слоновая кость и как ее отличить от ненастоящей.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
3: Слоновая кость или дентин – это уникальный органический материал, веками ценившийся на вес золота. Сейчас слоновая кость еще дороже. С 1989 года международная торговля новой слоновой костью официально полностью запрещена. Сегодня слоновая кость. Основным источником слоновой кости служат бивни слонов. Однако в эту же категорию ювелиры и резчики относят бивни мамонтов, моржей, нарвалов и зубы кашалотов. Бивень слона растет непрерывно всю жизнь, откладывая слои изнутри наружу. По бивню можно узнать не только, сколько слону было лет или есть лет, но и чем слон питался, куда мигрировал и даже испытывал ли он стресс. Бивень слона можно отличить от бивня мамонта по так называемым линиям Шрегера, видным на срезе. У современного слона эти линии пересекаются под углом более 115 градусов, а у ископаемого мамонта строго менее 90 градусов. Слоновая кость гигроскопична. Она дышит, темнеет от контакта с кожей, трескается от сухости и желтеет без солнечного света. В ультрафиолетовом свете настоящая слоновая кость светится глубоким, красивым, ярко-белым или синеватым светом. Древнейшие скальпы для нейрохирургии сделаны из слоновой кости. Также из дентина делали сами заплатки для черепа. Из-за антисептических свойств дентина и его плотности, близкой к человеческой кости, они успешно приживались, и пациенты жили с ними долгие годы. Клавиши старинных роялей тоже покрывали слоновой костью. Дентин впитывает пот с пальцев пианиста, предотвращая скольжение, и обладает способностью поглощать щелчки, которые пальцы производят при ударе о клавишу. В XIX веке одним из главных потребителей слоновой кости была индустрия бильярда. Плотность дентина обеспечивала идеальный баланс и предсказуемый отскок шара. Из одного бивня можно было выточить 4, ну, максимум 5 идеальных шаров. Существует растительная слоновая кость. Это высушенные орехи пальмы тагуа. Молекулярная структура сердцевины этих орехов настолько похожа на дентин, что даже эксперты путают их без специального оборудования. И что на первом месте. В Древней Греции существовала техника создания колоссальных статуй, например, статуи Зевса в Олимпе. Тела и лица богов делались как раз из слоновой кости. Чтобы она не трескалась в сырых храмах и сохраняла живой блеск, жрецы ежедневно поливали огромные статуи оливковым маслом.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
1: Радио «Спутник». Золотые хиты.

0: помогает сохранить настроение в течение рабочего дня.
1: Ваш надежный коллега. Радио «Спутник».
2: Хорошая на всем пятницы. У нас найдутся песни практически на любые случаи. Впереди Маккензи Аромба и песня для тех, кто хотел бы занырнуть, может быть, оказаться под дождем или просто принять душ. Песня называется «Underwater». Но сначала новости.
3: Здравствуйте. Реализация бензина на петербургской бирже 8 июля сократилась до 8100 тонн. Это минимум за всю историю площадки, пишет газета «Коммерсант». В Калачинске

0: В Човском районе во время рейда нашли человека, объявленного в федеральный розыск по подозрению в краже. Кроме того, в отдел полиции доставили 15 человек для проверки на возможную причастность к преступлениям. Такие рейды будут продолжены, сообщили в областной полиции. Высокая пожароопасность объявлена на большей части Волгоградской области до конца суток 10 июля. Как сообщили в региональном МЧС, это связано с жарой и порывистым ветром. Граждан призывают быть аккуратнее с огнем. Взрослым с нормальным режимом не нужен дневной сон, говорят терапевты. Можно прикорнуть на 30 минут в обед, если человек не добирает положенные 7-8 часов сна в сутки. Елена Пипия, служба информации.
1: Прогноз погоды в Волгограде.
2: Завтра переменная облачность, возможен небольшой дождь. Ветер северо-западный 5-10 метров в секунду. Ночью плюс 25-27, днем плюс 26-28.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио «Спутник».

0: музыка прежде всего.
1: Нас всегда сопровождает прекрасная музыка, а лучшие хиты собираются вместе в золотой коллекции и звучат в последнюю четверть каждого часа. В этом выпуске у нас Lighthouse Family, Hit Hunter, а откроют золотую коллекцию Phil Collins, Another Day on Paradise.
2: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
0: Реклама.
3: Компания «Волжский газобетон» производит газобетонные блоки. Вы решили строить дом? Ваш верный помощник ООО «Волжский газобетон».
4: Строя фундаментальное, выбираем качество. Чем оно измеряется? Славянский керамический кирпич. Качество, проверенное временем. Премья «Строй Волгоград», 60-57-57.
5: Вот, позвонишь по этому номеру в Волжский. Там до сих пор низкие цены на бетон, раствор различных марок с доставкой. 8-902-361-0050.
6: Я всегда мечтал о сыне. Мечтал о том, как мы вместе будем проводить время. Когда ему исполнилось 12, я купил ему мотоцикл. Но однажды он с ним не справился. Сейчас ему 14, и до конца жизни он останется инвалидом. Родители, помните, покупая ребенку мотоцикл, вы делаете первый шаг к непоправимой трагедии.
7: Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
1: Спонсор золотой коллекции радио «Спутник» ИП Васильев Андрей Владимирович. Официальный дилер компании «Малахит».
8: Автономные канализации «Малахит». Большой выбор септиков под любые задачи. Для частного дома, дачи, туристических комплексов и гостиниц. «Малахит» — это современное решение. Высокая степень очистки, без откачки, без запаха, чистота и комфорт. Выезд инженера, консультация, установка и обслуживание. Сайт www.septicmalachit.rf.
0: Золотая коллекция «Радио Спутник».

0: шестой коллекции этого часа Lighthouse Family и очень позитивная мелодия песни «Run». А впереди у нас позитивные, немного задумчивые, но точно с романтическим настроением 5 песен о любви, которые начнутся, как всегда, в 13.05. И еще у нас по плану инструментальная музыка, в этот раз Жан-Мишель Жар, «Magnetic Fields».
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама.

0: «Авангард» на парковке «Мармелад». Ищите квартиру в новостройке? В ЖК «Рубин» скидка до 15% продлена до 31 июля. Дзержинский район, улица Землячки. Комфортные планировки, школа и сады рядом. Звоните 515-500. Акция действует с 1 по 31 июля 2026 года. ООО «Специализированный застройщик Евробилд». Проектная декларация на .dom.rf. Чтобы остановить поезд, нужно время. Чтобы остановить жизнь, одно мгновение. Соблюдайте правила безопасного поведения на железной дороге. ОАО «Российские железные дороги». Телефон рекламной службы 52 62 44.
1: Радио «Спорт».

0: Радио «Спутник» 105.1 FM.
1: Здравствуйте. В 5 регионах России ввели продажу бензина по четным и нечетным дням в зависимости от номера автомобиля. Такой порядок действует в Мордовии, Нижегородской, Астраханской областях, а также в Псковской и Липецкой. Меры разной степени жесткости, введенные властями или отдельными АЗС из-за ситуации с топливом, действуют в 80 регионах России, пишет РБК. Президент Владимир Путин на этой неделе провел совещание, на котором назвал трудности с бензином в регионах временными, а также заявил о высоком запасе прочности энергосистемы России. В Волгоградском областном комитете промышленной политики, торговли и ТЭК опровергли информацию о введении новых ограничений на отпуск топлива. Власти призывают доверять только официальным и достоверным источникам. Появившаяся в интернете информация о якобы введении QR-кодов и прочего не соответствует действительности, сообщили в администрации. В облпромторге напомнили, что топливные сети установили лимит на отпуск бензина на АЗС на одну транзакцию 20 литров, дизельное топливо 60 литров в городе и 200 литров на трассах. Отдельные условия предусмотрены для владельцев топливных карт. Это позволяет АЗС резервировать ресурс для социальных, медицинских и оперативных служб, пишет В1. В Волгограде оборвавшийся контактный провод троллейбуса повредил несколько машин, включая рейсовый автобус. Инцидент произошел утром 9 июля у поворота на улицу тракторостроителей. К счастью, люди в аварии не пострадали. Как рассказали водители, у автобуса повредило два боковых стекла, у одной машины лобовое, у внедорожника боковое зеркало, посыпались стекла. Из людей, к счастью, никто не пострадал. В Метроэлектротрансе подтвердили информацию об аварии и пояснили, что такое бывает из-за жары, и пообещали разобраться в ситуации и выплатить компенсации пострадавшим. 7 зон отдыха с купанием работают в Волгоградской области. Они получили соответствующие разрешения, сообщили в региональном Роспотребнадзоре. Среди них пляж в Красноармейском районе, пляж на острове Сарпинский в Волгограде, городской пляж в районе СНТ Изобилия в Волжском, в районе хутора Бобры, пляж Крит и база отдыха «Река и песок» в Среднеахтубинском районе, в загородных детских оздоровительных лагерях «Чайка» в Светлоярском районе и «Золотой колос» в Новоаннинском, пишут городские вести. Россияне сообщили, какую пенсию они считают комфортной. По итогам соцопроса выяснилось, что это 80 тысяч рублей. При этом почти 70% опрошенных беспокоятся о том, как будут жить на пенсии. 31% оценивают свои переживания как очень сильные. Подавляющее большинство связывают тревогу с риском нехватки денег, низким размером пенсии, возможной бедностью, ростом цен. Сбережения есть только у 38% респондентов. 60% сообщили об их отсутствии. Те, у кого есть накопления, могут прожить на них максимум полгода, не меняя привычного образа жизни. Доллар на пятницу 75.93, евро 86.59.
2: Прогноз погоды в Волгограде.
3: Завтра переменная облачность, возможен небольшой дождь. Ветер северо-западный 5-10 метров в секунду. Ночью плюс 25-27, днем плюс 26-28.
2: 5 лучших песен о любви на радио «Спутник» украсят ваш день.
0: На радио «Спутник» 5 песен о любви.
3: Сегодня 5 песен о любви откроют Бурито с песней «Штрихи». Чуть раньше у нас Ace of Base, The Sign, а прямо сейчас Atomic Kitten, If You Come to Me.

0: Сегодня в пяти песнях о любви мистер Данос, о ла-ла, и чуть раньше Рой Орбисон с песней «Красотка». К пяти песням о любви возвращаться всегда приятно. Сделаем это снова, но уже завтра в 13.05. С вами Андрей Королев. Хорошей нам всем пятницы. Впереди Blue System, Ромео и Джульетта.
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама.
3: Притягивай взгляды, затмевай пейзажи. Будь модной этим летом. В ТРЦ «Акварель» время летних подарков. С 1 июня по 31 июля 2026 года совершай покупки, регистрируй чеки в приложении и собирай свою пляжную коллекцию. Панама, сумка, шейкер, покрывало и веер. Успей собрать все. ТРЦ «Акварель» жарче, чем на пляже. Подробности об организаторе и правилах проведения акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте trcakvarel.rf. 18+.
2: В связи с расширением в компанию «Полипрофиль» ищем менеджеров по продажам, гибщиков, кладовщиков и разнорабочих. Телефон в Волжском 205-505.
4: Строишь дом себе каркасный, кровлю хочешь закрепить и еще сарайчик классный. Закупайся ОСБ. Плиты ОСБ в «Премьер Строй Волгоград». 60-57-57.
5: Акция «Памятник из гранита» всего за 20 тысяч рублей в мастерской Короткова в Дзержинском районе. Телефон 509-009. 509-009.
6: Телефон рекламной службы 52-62-44.
7: Радио «Спутник».

0: Хорошая музыка с нами всегда. Впереди у нас Тейлор Свифт, у которой ровно неделю назад была свадьба. Сейчас Тейлор находится в свадебном путешествии, а после ее свадьбы один очень популярный модный дом, который делал для нее платье, стал еще более популярным. Даже не стоит называть его имя. Но песню Тейлор Свифт «I knew it, I knew you» обязательно послушаем. Но сначала новости. Спонсор выпуска ООО «Рострубосталь».
1: Здравствуйте. Дефицит топлива на российском рынке есть, заявил вице-премьер Александр Новак. МПЗ частично выходят из строя из-за атак украинских БПЛА, отметил он. По словам Новака, власти делают все возможное, чтобы усилить защиту НПЗ. Волгоградцы пожаловались на резкий запах гари ночью в южных районах города. В региональном МЧС заявили, что ночью никаких возгораний не было. Но, по словам жителей Красноармейского района, ночью там горел один из заброшенных аварийных домов. Мошенники обманули пенсионерку из Волгоградской области. Она передала им почти 6 миллионов рублей. Поверила, что ее счет взломан, и передала деньги курьеру для перевода на безопасные счета. Курьер задержан. Центробанк сегодня вводит в обращение обновленную 100-рублевую банкноту. Она посвящена Центральному федеральному округу. Защита и оформление лицевой стороны соответствует банкноте номиналом 100 рублей выпуска 2022 года. Елена Пипия, служба информации.
2: Реклама. Собрался строиться. Бегал по всему городу, искал... А оказывается, все необходимое есть в одном месте. Компания «Рострубосталь». Арматура, труба, листы, уголки, швеллера, цемент. Все необходимое порезали в размер и привезли прямо на адрес. Телефон в Волгограде. 43-00-20.
3: Прогноз погоды в Волгограде.
0: Завтра переменная облачность, возможен небольшой дождь. Ветер северо-западный 5-10 метров в секунду. Ночью плюс 25-27, днем плюс 26-28.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Спутник».

0: 105 и 1 FM.
1: Это «Радио Спутник».
2: Мы с вами подошли к песням «Золотой коллекции». Тройка хитов нас уже готова радовать и удивлять. В этом выпуске Энрике Иглесиас, Джо Кокер откроют золотую коллекцию песни «Винус», известная как «Шизгара».
3: Первый уличный хит-хор в самом центре Волгограда на тысячи голосов. Все вместе, без стеснения, поем любимые хиты с вокальным залом Любови Орловой. 11 июля в 19:00. Амфитеатр. Билеты на сайте хит-хор. Категория 6+. Индивидуальный предприниматель Белецова Наталья Валерьевна. ИНН 381-009-631-114. ОГРН. ОГРН. 326-774-600-181-480. Москва.
1: Радио «Спутник». Волгоград. 105.1 FM.
4: Реклама.
5: Мы вечно куда-то спешим, даже за рулем. Чтобы все успеть, пренебрегаем правилами. А что, если однажды вы не успеете проскочить? Водители, проезжая на красный, вы рискуете не только временем, но и жизнью, чужой и своей. Остановитесь, пропустите пешехода. Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
6: Не может быть!
7: Может! Окна Рихау у Аконыча со скидкой 60%. До 10 июля 43-55-13.
0: Золотая коллекция «Радио Спутник».

0: золотой коллекции Энрике Иглесиас «Lost Inside You Love». Скоро послушаем «Sonic» песню «Sky», а еще у нас впереди инструментальная музыка «Jasper Forks» и мелодия «River Flows in You».
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама. Вот, позвонишь по этому номеру в Волжский. Там до сих пор низкие цены на бетон, раствор различных марок с доставкой. 8-902-361-0050.
3: Жилой комплекс «Сталинградский». Не откладывайте переезд. Второй дом готов. Квартиры ждут вас. ЖК «Сталинградский». Звоните 36 37 77. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Застройщик ООО «СЗ Коммунальное хозяйство плюс».
4: Компания «Красота под ногами». Широкий ассортимент тротуарной плитки и бордюров. И все для современного благоустройства. Новые насыщенные цвета. Натуральные отечественные материалы. Немецкое качество и долговечность. Звоните 98 90 30 98 90 30.
5: Натяжили

0: Телефон рекламной службы 52-62-44.
1: Радио «Спутник».
2: Спонсор инструментальной музыки на радио «Спутник» ООО «Центр коррекции и восстановления зрения», офтальмологическая клиника «Прозрение Юг».
3: Соединение двух передовых технологий в лечении катаракты. Четкое зрение на любых дистанциях. «Прозрение Юг». Мы дарим радость видеть. 60-55-60.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Радио «Спутник» 105.1 FM.
1: Здравствуйте. ФСБ предотвратило крупномасштабный теракт. Как утверждает ведомство, украинские спецслужбы планировали атаковать военный аэродром Ростов-Центральный с помощью 13 FPV-дронов с искусственным интеллектом, спрятанных в тайнике. Об этом пишет РИА Новости. Украинское главное управление разведки планировало разрушить инфраструктуру, самолеты и уничтожить личный состав. Но теракт был сорван, так как россиянин, которого Киев хотел использовать для атаки, так и добровольно сообщил об этом силовикам, рассказали в ФСБ. Стали известны подробности страшной аварии, произошедшей в Быковском районе 9 июля в 18 часов на 628 километре дороги Самара-Пугачев-Энгельс-Волгоград ВАЗ-2114 под управлением 23-летнего водителя. При обгоне вылетел на встречную, не выдержав боковой интервал, совершил столкновение с двигавшимся в попутном направлении ГАЗом 3302. От удара легковушка выскочила на левую обочину и перевернулась. Два пассажира ВАЗа от полученных травм скончались. Оба водителя и еще два пассажира легковушки, включая 17-летнего подростка, доставлены в больницу, сообщили в областном управлении МВД. Генерал-лейтенант Павел Гищенко стал новым начальником управления МВД по Волгоградской области. Генерал родом из нашего региона. С 97 по 2011 служил в Быковском районе, потом возглавлял отдел МВД по Дубовскому. В 2013 стал начальником отдела Камышинский. Затем работал в Волжском, возглавлял управление МВД Волгограда. В 2020 перешел на руководящую должность в Севастополе. В январе 23 стал министром внутренних дел ДНР. Предыдущий глава Волгоградского главного управления МВД Дмитрий Свинов покинул пост в начале июня, пишут новости Волгограда. В Волгоградской области еще одна жертва мошенников. В Котельниковском районе аферисты обманули пенсионерку, которая отдала им 5 миллионов и почти 800 тысяч рублей. Женщине позвонил неизвестный и убедил, что ее счет пытаются взломать, и поэтому нужно срочно обналичить все сбережения и передать курьеру, который отвезет деньги в безопасное место. Курьера полицейские уже нашли. Быстро 20-летний житель Ростова-на-Дону Магомед А. находится в СИЗО. Он арестован на 2 месяца, пишет «Комсомольская правда». Два британских каскадера судятся с Элтоном Джоном. Поводом для иска стали кадры из фильма «Кингсман. Золотое кольцо», которые сэр Элтон использовал в своем прощальном турне 2018-2023 годов. В 18-секундном фрагменте Элтон Джон, сыгравший в фильме самого себя, избивает плохих парней, которых играли каскадеры. Как отмечается в иске, этот фрагмент использовался без согласия исполнителей трюков. Общие сборы от турне составили почти миллиард долларов. Истцы требуют от сэра Элтона заплатить им по 100 тысяч фунтов. Иск будет рассматривать высокий суд Лондона. Доллар 75.93, евро 86.59.
2: Прогноз погоды в Волгограде.
3: Завтра переменная облачность, возможен небольшой дождь. Ветер северо-западный 5-10 метров в секунду. Ночью плюс 25-27, днем плюс 26-28.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Спутник».

таких песнях очень много летнего настроения. Только что Алан Волкер и Сарана «Catch me if you can» или «Поймай меня, если сможешь». Это даже своеобразный призыв ловить летнее настроение. Вот сейчас закончим все важные дела в эту пятницу и сразу начнем. С вами Андрей Королев. День добрый. Впереди у нас Brainstorm. Песня «Ветер».

0: Это Алекс Уоррен с хитом 26-го года «Fever Dream». Приятно возвращаться к таким песням, потому что они только-только начинают занимать достойные места в наших личных хит-парадах. А есть песни, которые уже давно стали золотыми хитами, включаешь их, и день становится чуточку лучше. Вот не надо бояться рутины, нужно ее раскрашивать яркими красками. Впереди у нас Рикардо Фолье, «Стори», «Де Тутти» и «Джорни».
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама. Нужна гибкая черепица? Билдж обо всем позаботились. Рассчитаем, доставим и предоставим бригаду профессиональных монтажников. Телефон 50-50-44.
3: Ищите квартиру в новостройке? В ЖК «Рубин» скидка до 15% продлена до 31 июля. Дзержинский район, улица Землячки, комфортные планировки, школа и сады рядом. Звоните «Волгоград» 515-500. Акция действует с 1 по 31 июля 2026 года. УУ «Специализированный застройщик Евробилд». Проектная декларация на штучкодом.рф.
4: Телефон рекламной службы 52 62 44.

0: Понимаю, что сегодня пятница. Для многих долгожданный финал недели. Знаю, что некоторые даже уже считают часы до завершения рабочего дня. Но чтобы считалось легче, у нас впереди ШУС и песня для тех, кто ждет с нетерпением вечера пятницы. Love Tonight. А прямо сейчас у нас новости.
1: Здравствуйте. Евросоюз заметно смягчил 21-й пакет антироссийских санкций по сравнению с первоначальным вариантом Еврокомиссии. Так, из пакета исключены запрет на въезд в ЕС для российских военных и ограничения на поставки сжиженного газа. 2 человека погибли, 4 пострадали в ДТП, которое произошло вечером 9 июля в Быковском районе. 23-летний водитель ВАЗ-2114 не выдержал боковой интервал, столкнулся с попутной газелью, после чего опрокинулся. 2 пассажира ВАЗа скончались на месте. Подаренный на день рождения лотерейный билет принес жительнице Волгоградской области выигрыш в 2 миллиона рублей. Конверт с 6 билетами девушке подарила мама, которая сама в юности выигрывала в лотерею автомобиль. Турецкие отели начали предлагать россиянам скидки до 20% на фоне замедления спроса, сообщили в Ассоциации туроператоров России. Несмотря на это, Турция сохраняет статус самого популярного зарубежного направления у россиян. Елена Пипия, служба информации.
2: Прогноз погоды в Волгограде.
0: Завтра переменная облачность, возможен небольшой дождь. Ветер северо-западный 5-10 метров в секунду. Ночью плюс 25-27, днем плюс 26-28.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио «Спутник».

0: Радио «Спутник». Музыка, с которой работается легче.
1: Мы создаем атмосферу для личных и профессиональных достижений.
0: Радио «Спутник».

0: Если мы видим, что приближаемся к последней четверти часа, это значит, что уже скоро зазвучат хиты золотой коллекции. В этот раз в золотую коллекцию вошли Крис де Бург, Ла Буш и еще Глен Медейрос. Три хита из разных музыкальных десятилетий.
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама. Вот, позвонишь по этому номеру в Волжский. Там до сих пор низкие цены на бетон, раствор различных марок с доставкой. 8-902-361-0050.
3: Выпив и садясь за руль, мы начинаем чувствовать себя профессиональными гонщиками. Нам кажется, что быстрота реакции опережает мысль, но на самом деле это совсем не так. Водители, помните, опьянение затуманивает сознание, что рано или поздно приведет к трагедии. Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
4: Внимание! Мастерская Короткова. Заказ памятника из мрамора и гранита в Дзержинском районе. Телефон 509-009. 509-009.
0: Спонсор золотой коллекции «Радио Спутник» ИП Васильев Андрей Владимирович. Официальный дилер компании «Малахит».
5: Автономные канализации «Малахит». Большой выбор септиков под любые задачи. Для частного дома, дачи, туристических комплексов и гостиниц. «Малахит» — это современное решение. Высокая степень очистки, без откачки, без запаха, чистота и комфорт. Выезд инженера, консультация, установка и обслуживание. Сайт www.septicmalachit.rf.
6: Золотая коллекция «Радио Спутник».

0: Песни хороши в любом исполнении. Это Крис де Бург и знаменитая песня Beatles Let It Be. Совсем скоро послушаем Аурдион Friends, а еще у нас по плану инструментальная музыка и свое прочтение вальса из кинофильма «Мой ласковый и нежный зверь» Диджея Грува.
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама. Компания «Красота под ногами». Широкий ассортимент тротуарной плитки и бордюров. И все для современного благоустройства. Новые насыщенные цвета, натуральные отечественные материалы, немецкое качество и долговечность. Звоните 98 90 30 98 90 30.
3: В компанию «Сады Придонья» требуются сервисный инженер сельхозтехники, инженер филиала, телефон 26 05 39 26-05-39.
4: Пустил в жизнь металл, и сразу началось все вязаться. И фундамент, и забор. Арматура и профильная труба в «Премьер-строй Волгоград». 60-57-57.
5: Телефон рекламной службы 52-62-44.
6: Радио «Спутник».

0: Радио «Спутник» 105.1 FM.
1: Спонсор выпуска ООО «Рострубосталь».
2: Здравствуйте. Страны ЕС заметно смягчили 21-й пакет антироссийских санкций по сравнению с первоначальным предложением Еврокомиссии, сообщает Евроактив. Из пакета вычеркнули ключевые меры, в том числе запрет на въезд в ЕС для российских военных. Изначально планировали ввести визовый запрет для всех участников СВО, но в итоге ограничились краткосрочными визами. Хотели заморозить ценовой потолок на российскую нефть на полгода, иначе с 15 июля он автоматически вырастет с 44 до более чем 60 долларов за баррель, но против выступила Греция. Германия добилась послабления мер в рыболовной сфере и теперь будет закупать российскую пикшу, а Польша и Португалия – минтай и треску. На полях в селе Самофаловка во время рейда обнаружили 3 нелегальных мигрантов. Всего в полицию доставили 56 иностранцев. 6 из них оштрафовали за нарушение правил въезда в Россию и работу без разрешения. 3 мигрантов выдворят из страны, а въезд для них закроют на 5 лет. Работодателю, который привлекал иностранцев к работе незаконно, грозит серьезный штраф. Иностранца арестовали за кражу 200 литров дизтоплива в Волгоградской области. В полиции сообщили, что фигурант, находясь в полях в Быковском районе, похитил бочку горючего почти на 15 тысяч рублей. Оно принадлежало местной жительнице. По факту было возбуждено уголовное дело. Фигуранта задержали и арестовали до 8 сентября. Росводресурсы спланировали режим работы водохранилищ Волжско-Камского каскада. По прогнозу Росгидромета, в июле приток воды в гидроузлы Волги и Камы ожидается чуть выше нормы, примерно 106%. Наибольший приток прогнозируется в Куйбышевское водохранилище, около 170%, наименьшее в Горьковское, около половины от нормы. При необходимости режим работы гидроузлов будут оперативно корректировать в соответствии с изменением погодных и гидрологических условий. Следующее заседание рабочей группы пройдет ориентировочно 10 августа, сообщает «Высота 102». Аэропорту Палм-Бич во Флориде официально присвоили имя Дональда Трампа. Теперь, как сообщают американские медиа, он называется «Международный аэропорт имени президента Дональда Трампа». Закон о переименовании был подписан губернатором Роном ДеСантисом еще в марте. Первым самолетом, приземлившимся в аэропорту после переименования, был самолет самого Трампа. Он часто пользуется этим аэропортом, расположенным в нескольких милях от его поместья Мар-а-Лаго. Взрослому человеку с нормальным режимом дня лучше не спать днем, особенно после приема пищи, считают терапевты, на которых ссылается РИА. Но можно прикорнуть на 30 минут в обед, если человек не добирает положенные 7-8 часов сна в сутки. Однако важно устраивать такой отдых до 17 часов, чтобы он не повлиял на ночной сон. Доллар 75.93, евро 86.59.
0: Реклама.
3: Собрался строиться, бегал по всему городу, искал. А оказывается, все необходимое есть в одном месте. Компания «Рострубосталь». Арматура, труба, листы, уголки, швеллера, цемент. Все необходимое порезали в размер и привезли прямо на адрес. Телефон в Волгограде. 43-00-20.
4: Прогноз погоды в Волгограде.
1: Завтра переменная облачность, возможен небольшой дождь. Ветер северо-западный 5-10 метров в секунду. Ночью плюс 25-27, днем плюс 26-28.
4: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Спутник».

0: диско.
1: Летний хит на спутнике.
2: Спонсор рубрики ООО «СЗ» компания «Синара Девелопмент».
3: Только в июле «Синара Девелопмент» дарит скидку 25% на покупку квартиры в жилом комплексе «Крылья Качи». Просторные кухни-гостиные, гардеробные, приватные мастер-спальни и уютные детские. Потолки до 3 метров. Это не просто квартиры. Это пространство для жизни. Скидка 25% на квартиры с ремонтом. Выбирайте планировку в ЖК «Крылья Качи» на sinaradevelopment.ru.
0: ООО «Специализированный застройщик» компания «Синара Девелопмент». Проектная декларация на портале nash.com.rf. Количество квартир ограничено. Акция действует до 31 июля 2026 года.

0: такими летними песнями «Синьориты» становится еще лучше. Только что Шон Мендес и Камила Кабелло. С вами Андрей Королев. Хорошей нам всем пятницы. Отличного завершения недели. Впереди Наутилус Помпилиус и песня, которая для многих ассоциируется с фильмом «Брат». Песня «Во время дождя».
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама.
3: Притягивай взгляды, затмевай пейзажи. Будь модной этим летом. В ТРЦ «Акварель» время летних подарков. С 1 июня по 31 июля 2026 года совершай покупки, регистрируй чеки в приложении и собирай свою пляжную коллекцию. Панама, сумка, шейкер, покрывало и веер. Успей собрать все. ТРЦ «Акварель» жарче, чем на пляже. Подробности об организаторе и правилах проведения акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте trcakvarel.rf. 18+.
4: Жилой комплекс «Сталинградский». Не откладывайте переезд. Второй дом готов. Квартиры ждут вас. ЖК «Сталинградский». Звоните 36 37 77. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Застройщик ООО «СЗ Коммунальное хозяйство плюс».
5: Что главное в машине для женщины? Цвет, скоростные качества, комфорт? Я выбираю машину, в которой мой ребенок будет в безопасности. Автомобиль, в котором полноценно можно использовать детское удерживающее устройство. Водители, помните, перевозя ребенка без автокресла, вы подвергаете его жизнь опасности. Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
2: Телефон рекламной службы 52 62 44.
1: Радио

Знакомая песня «Stumbling In» в современной танцевальной обработке. И вот так вот практически в ритме танца движемся к выходным. Кстати, в воскресенье будет отмечаться День рыбака в России. Надеюсь, планы вы уже построили, и даже по этому поводу. Впереди у нас Крис Айзек, «Can't Help Falling In Love». Золотые хиты.

0: Лучшая музыка на радио «Спутник».
1: Сегодня пятница, 10 июля, и уже треть второго летнего месяца остается позади. Ни на что не намекают. Впереди у нас Bruno Mars, «I Just Might». А прямо сейчас новости.
2: Здравствуйте. Дефицит топлива на российском рынке есть, заявил вице-премьер Александр Новак. МПЗ частично выходят из строя из-за атак украинских БПЛА, отметил он. По словам Новака, власти делают все возможное, чтобы усилить защиту НПЗ. Волгоградцы пожаловались на резкий запах гари ночью в южных районах города. В региональном МЧС заявили, что ночью никаких возгораний не было. Но, по словам жителей Красноармейского района, ночью там горел один из заброшенных аварийных домов. Мошенники обманули пенсионерку из Волгоградской области. Она передала им почти 6 миллионов рублей. Поверила, что ее счет взломан, и передала деньги курьеру для перевода на безопасные счета. Курьер задержан. Центробанк сегодня вводит в обращение обновленную 100-рублевую банкноту. Она посвящена Центральному федеральному округу. Защита и оформление лицевой стороны соответствует банкноте номиналом 100 рублей выпуска 2022 года. Елена Пипия, служба информации.
0: Прогноз погоды в Волгограде.
1: Завтра переменная облачность, возможен небольшой дождь. Ветер северо-западный 5-10 метров в секунду. Ночью плюс 25-27, днем плюс 26-28.
0: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио «Спутник».

0: Мы с вами подошли к песням «Золотой коллекции», где звучат настоящие музыкальные изюминки из разных музыкальных десятилетий. И в этот раз «Золотую коллекцию» откроет песня, которая не так часто у нас звучит. Это Фредди Меркьюри и Майкл Джексон.
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама.
3: Привет, соседка, а вы куда? Мы переезжаем в новую квартиру, ЖК «Клевер». Закрытая территория и в 5 минутах от центра города. Записывай телефон 220-330. А полная информация о планировках и инфраструктуре ЖК на сайте clever34.ru.
2: Золотая коллекция. Радио «Спутник».

0: золотой коллекции Нева Грин, Синчу Бенган. Впереди у нас Эрос Рамазотти и Тина Тернер, их прекрасный дуэт Коза де Лавита. А еще впереди инструментальная музыка Вангелис, Огненные колесницы.
1: Радио Спутник, Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама. Акция «Памятник из гранита» всего за 20 тысяч рублей в мастерской Короткова в Дзержинском районе. Телефон 509-009. 509-009.
3: Комбайн молотит, трактор пашет, поднимает кран. Потому что
4: есть запчасти на Гринар.
5: Гринар.ру. Маркетплейс запчастей для сельхоз и спецтехники. Более 200 тысяч товаров в наличии и под заказ. Цены снижены на все лето. Бесплатная доставка в России.
6: А еще скидка 10% на первую покупку по промокоду Гринар до 1 сентября 2026 года.
5: Загляни на Гринар.ру. Удобно, точно и в срок.
7: О, Гринар. Чехов. ОГРН 108-774-631-1355.
2: Телефон рекламной службы 52-62-44.
1: Радио «Спутник».
0: Спонсор инструментальной музыки на радио «Спутник» ООО «Центр коррекции и восстановления зрения», офтальмологическая клиника «Прозрение Юг».
8: Соединение двух передовых технологий в лечении катаракты. Четкое зрение на любых дистанциях. Прозрение Юг. Мы дарим радость видеть. 60-55-60.
9: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Радио «Спутник» 105.1 FM.
1: Здравствуйте. Россия контактирует с Турцией по вопросу ранее поставленных этой стране зенитно-ракетных комплексов С-400. Эта тема чувствительная, заявил сегодня официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя публикацию газеты «Хурриет» о том, что Анкара намерена перепродать их одной из стран Персидского залива. Какой стране, не уточняется. По словам обозревателя турецкого издания Абдюль-Кадира Сильви, покупателем в этой сделке мог выступить либо Катар, либо Арабские Эмираты. Также журналист утверждает, что все детали соглашения утрясли в ночь на пятницу, 10 июля. В Таганроге в результате атак украинских дронов локально введен режим чрезвычайной ситуации. Жители домов эвакуированы, сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь. Он выехал в Таганрог, встретился с жителями в пункте временного размещения, попросил отнестись с пониманием к эвакуации. Дома находятся в границах ЧС. Придется переждать несколько дней. Утром сообщалось, что в пункте временного размещения находится 44 человека, в том числе 7 детей. Напомню, ночью в Таганроге произошел пожар на территории морского порта. Предварительно без пострадавших. В порту продолжают ликвидировать возгорание. На место прибыл пожарный поезд, пишет РБК. Чрезвычайная пожароопасность объявлена в ряде районов Волгоградской области сегодня и завтра. По данным спасателей, в отдельных юго-восточных и северо-восточных районах ситуация оценивается как наиболее критическая. Жара создает серьезные риски возникновения природных пожаров, палов сухой травы, возгораний в лесных массивах. Волгоградцев просят быть предельно внимательными и осторожными при обращении с огнем на открытых территориях. Категорически отказаться от разведения костров, сжигания мусора на дачных участках. Телефон на случай ЧС 112. Пишут городские вести. 8 лягушек установили на новый фонтан детский хоровод на привокзальной площади в Волгограде. После на фонтан добавят остальные декоративные элементы, рассказали в мэрии. К финалу подошла облицовка гранитом 15-метровой чаши фонтана. Лягушки из бронзы из пасти будут бить струи воды. После установят центральную фигуру детей, которые водят хоровод вокруг крокодила. На всей площади у вокзала «Волгоград-1» также идет комплексное благоустройство, пишет «Комсомольская правда». Оскароносный голливудский актер Энтони Хопкинс объявил о начале музыкальной карьеры в 88 лет. В августе выйдет дебютный альбом артиста под названием «Life is a Dream» – «Жизнь – это мечта». В альбом вошли произведения, над которыми Хопкинс работал 60 лет. Запись сделана при участии оркестра филармонии под управлением известного венесуэльского дирижера Густаво Дудамеля. Хопкинс играет на фортепиано с 4 лет и с детства исполнял произведения Бетховена и Шопена. Подростком стал сочинять музыку. Актер говорит, что музыка была его первым желанием и первой мечтой, пишет издание Daily Mail. Официальный доллар 75.93, евро 86.59.
2: Прогноз погоды в Волгограде.
3: Завтра переменная облачность, возможен небольшой дождь. Ветер северо-западный 5-10 метров в секунду. Ночью плюс 25-27, днем плюс 26-28.
0: Реклама.

0: танцующие певцы или поющие танцоры. Это The Future X, This Kind of Love. С вами Андрей Королев. Хорошей нам всем пятницы. Впереди Юля Савичева с песней «Прости за любовь». Музыка, которую мы любим.
1: Радио «Спутник». Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама. Вот, позвонишь по этому номеру в Волжский. Там до сих пор низкие цены на бетон, раствор различных марок с доставкой. 8-902-361-0050.
3: Компания «Волжский газобетон» производит газобетонные блоки. Вы решили строить дом? Ваш верный помощник ООО «Волжский газобетон».
4: Не может быть!
5: Может! Окна Рихау у Аконыча со скидкой 60% до 10 июля 43-55-13!
6: Внимание! Мастерская Короткова. Заказ памятника из мрамора и гранита в Дзержинском районе. Телефон 509-009. 509-009.
7: Телефон рекламной службы 52-62-44.
8: Радио «Спутник».

0: Эта песня «Милен Фармер» войдет в ее новый альбом, который выйдет уже ориентировочно осенью этого года. Впереди с «Bad Boys Blue», «Pretty Young Girl», «Золотые хиты».
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама. По щучьему веленью, по моему хотенью, ступай печь домой.
3: Эх, Емеля, мне бы кровлю крепкую от дождей осенних, да фасад надежный от снегов зимних.
2: Тогда в полипрофиль. Волжский, 205-505.
4: Первый уличный хит-хор в самом центре Волгограда на тысячи голосов. Все вместе, без стеснения, поем любимые хиты с вокальным залом Любови Орловой. 11 июля в 19.00. Амфитеатр. Билеты на сайте HitHor. Категория 6+. Индивидуальный предприниматель Белецова Наталья Валерьевна. ИНН 381-009-631-114. ОГРН. ОГРН. П-326-774-681-480. Москва.
5: Услышали? Это знак, что пора освежиться. На Озон Фреш вас ждут прохладные морсы, квас, лимонады, а еще море мороженого по приятным ценам.
6: ООО «Интернет-решение». 123-112. Город Москва. Пресненская набережная. Дом 10. Этаж 41. Помещение 1. Комната 6. ОГРН 127-392-44-741. 16+.
7: Зарядка для ума и фейерверк эмоций. Все это «Невероятный вопрос».
1: Утром по будням на радио «Спутник».
8: Для слушателей старше 12 лет.
9: Спонсор ИП «Шанаян» Вазгент Атосович.
10: Вниманию волгоградцев и гостей города. Выставка пауков из Сочи переехала в ТРК 7 звезд. Вас ждут 40 видов восьмилапых пушистиков, а также игуаны, змеи, ящерицы, скорпионы, скалопендры и многое другое. Ждем вас с 17 июля по 23 августа в ТРК 7 звезд. Второй этаж. Категория 0+.
11: Телефон рекламной службы 52 62 44.
1: Радио «Спутник».

0: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
1: Мы работаем

0: Надеюсь, вы еще успеваете сохранить рабочее настроение в эту пятницу, несмотря ни на что. Ну и, конечно же, движемся в сторону вечера, долгожданного вечера пятницы. Готовимся к выходным, а впереди у нас Португал The Man и песня «Feel It Still». А сейчас новости. Спонсор выпуска ООО «Рострубосталь».
1: Здравствуйте. Евросоюз заметно смягчил 21-й пакет антироссийских санкций по сравнению с первоначальным вариантом Еврокомиссии. Так, из пакета исключены запрет на въезд в ЕС для российских военных и ограничения на поставки сжиженного газа. Два человека погибли, четверо пострадали в ДТП, которое произошло вечером 9 июля в Быковском районе. 23-летний водитель ВАЗ-2114 не выдержал боковой интервал, столкнулся с попутной газелью, после чего опрокинулся. Два пассажира ВАЗа скончались на месте. Подаренный на день рождения лотерейный билет принес жительнице Волгоградской области выигрыш в 2 миллиона рублей. Конверт с 6 билетами девушке подарила мама, которая сама в юности выигрывала в лотерею автомобиль. Турецкие отели начали предлагать россиянам скидки до 20% на фоне замедления спроса, сообщили в Ассоциации туроператоров России. Несмотря на это, Турция сохраняет статус самого популярного зарубежного направления.

0: правлению россиян. Елена Пипи, служба информации.
1: Реклама.
2: Собрался строиться. Бегал по всему городу, искал. А оказывается, все необходимое есть в одном месте. Компания «Рострубосталь». Арматура, труба, листы, уголки, швеллера, цемент. Все необходимое порезали в размер и привезли прямо на адрес. Телефон в Волгограде. 43-00-20.
3: Прогноз погоды в Волгограде.
4: Завтра переменная облачность, возможен небольшой дождь. Ветер северо-западный 5-10 метров в секунду. Ночью плюс 25-27, днем плюс 26-28.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
1: Радио «Спутник».

0: 105 и 1 FM.
1: Это Радио Спутник.
2: Пришло время познакомиться с песнями «Золотой коллекции». «Золотая коллекция» вот-вот начнется. Звучит она у нас в последнюю четверть каждого часа. В этом выпуске «Sugar Babes», песня «Shape», чуть раньше «Эра» и уже скоро «Билли Джоэл», «Эммет оф Траст».
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
3: Реклама.
4: Я всегда мечтал о сыне. Мечтал о том, как мы вместе будем проводить время. Когда ему исполнилось 12, я купил ему мотоцикл. Но однажды он с ним не справился. Сейчас ему 14, и до конца жизни он останется инвалидом. Родители, помните, покупая ребенку мотоцикл, вы делаете первый шаг к непоправимой трагедии.
5: Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.

0: Автосалон «Авангард». Телефон 200-202.
1: Мне приехать и для строительства дома все выбрать.
2: В «Премьер Строй Волгоград» есть все. Даже надежная фанера от мордовского завода «Плайтерра». 60-57-57.
3: Спонсор золотой коллекции «Радио Спутник» ИП Васильев Андрей Владимирович. Официальный дилер компании «Малахит».
4: Автономная канализация «Малахит». Большой выбор септиков под любые задачи. Для частного дома, дачи, туристических комплексов и гостиниц. «Малахит» — это современное решение. Высокая степень очистки, без откачки, без запаха, чистота и комфорт. Выезд инженера, консультация, установка и обслуживание. Сайт 34.septicmalachit.rf.
0: Золотая коллекция «Радио Спутник».

0: золотой коллекции Sugar Babes и песня Shape. С вами Андрей Королев. Хорошего вам вечера пятницы. Встречаемся мы с вами уже после выходных в понедельник, а сегодня с 5 с вами Алена Богданова. Еще у нас впереди инструментальная музыка и мелодия песни Strangers in the Night. Хороших вам выходных.
1: Радио Спутник. Волгоград. 105.1 FM.
2: Реклама. Колледж современных профессий поколения Макситет. Старт в IT и диджитал после 9 класса. Программирование, дизайн, маркетинг и реклама. Прием открыт. 966-134. Ткачева 7.
3: Чтобы остановить поезд, нужно время. Чтобы остановить жизнь, одно мгновение. Соблюдайте правила безопасного поведения на железной дороге. ОАО «Российские железные дороги».
4: Телефон рекламной службы 52 62 44.
1: Радио Спутник.

0: Радио «Спутник» 105.1 FM.
1: Здравствуйте. Дефицит на топливном рынке сложился из-за прилетов дронов по НПЗ. Из-за этого работа предприятия частично нарушается. Об этом заявил вице-премьер России Александр Новак. При этом отметил, что в стране достаточно мощности для переработки топлива. И даже на экспорт отправляем, отметил Новак, цитирует его агентство ТАСС. Он признал, что на рынке топлива есть спекуляция. Перекупщики пытаются воспользоваться ситуацией для дополнительного заработка и повышения цен. И призвал внимательно следить за этим региональное управление ФАС и региональный штаб. Wildberries тем временем опровергли информацию о проблемах с доставкой из-за сложной ситуации с автотопливом. Информация не соответствует действительности, заявили агентство ТАСС в пресс-службе объединенной компании Wildberries и РУС. Ранее ряд телеграм-каналов сообщил о том, что Marketplace начал отменять заказы из-за сложности с доставкой. В компании поясняют, что уведомление об отмене заказа – это стандартное сервисное сообщение, которое направляется покупателям автоматически, если выполнение заказа невозможно по самым разным причинам. Это могут быть технические особенности обработки заказа, вопросы доступности товара или другие факторы. Центробанк России выпустил обновленную банкноту номиналом 100 рублей, сообщает пресс-служба регулятора. Модернизированная банкнота выпуска 2026 года посвящена Центральному федеральному округу. Защитный комплекс банкноты и оформление лицевой стороны соответствует банкноте номиналом 100 рублей выпуска 2022 года. На оборотной стороне стилизованное изображение карты Центрального федерального округа по аналогии с оформлением ранее выпущенных модернизированных банкнот номиналом 5000 рублей 2023 года и 1000 рублей выпуска 2025 года, пишет РИА Новости. Жители Тракторозаводского района Волгограда заметили серо-черный дым над домами в районе улицы Желудева, пишет В1. В МЧС области пояснили, что сообщение о пожаре поступило около 2 часов дня. Загорелась трава на площади в 1 гектар. Локализовали горение в 14:29, но тушение продолжили, пишет В1. И напоминает, что 2 дня назад с того же ракурса было записано видео другого пожара. Чуть левее загорелась очередная свалка. Волгоградцы с наступлением жаркой погоды массово переправляются на остров Сарпинский, пишет «Высота 102» и публикует фотографии своего корреспондента с острова. Среди них буренка у деревенского дома, ласточкино гнездо, песчаные барханы, берега у Волги и дуб-долгожитель. Некоторые пассажиры речных теплоходов давно проводят здесь отпуск, у многих там дача, другие просто приезжают погулять, отмечает агентство. Напомню, сегодня по области до плюс 35 днем, дальше жара чуть спадет, плюс 30-31, так до среды, в будущие 4 вверх плюс 33 градуса. Дожди Росгидромет обещает завтра, а также на следующей неделе, во вторник и среду. Волгоградский футбольный клуб «Ротор» в это воскресенье проведет матч первого тура первой лиги с командой «Пари Нижний Новгород». Игра состоится 12 июля. В Нижнем Новгороде в 16:30 зрители запустят на стадион за 1,5 часа до начала игры, пишут городские вести. Официальный доллар 75.93, евро 86.59.
2: Прогноз погоды в Волгограде.
3: Завтра в субботу у нас с вами будет переменная облачность, возможен небольшой дождь, ветер северо-западный от 5 до 10 метров в секунду, ночью 25-27 градусов, а днем 26-28.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Спутник».

0: Летний хит на «Спутнике».
1: Спонсор рубрики ООО «СЗ» компания «Синара Девелопмент».
2: Хотите переехать без хлопот? В жилом комплексе «Крылья Качи» от «Синара Девелопмент» квартиры с готовым ремонтом. Обои под покраску, натяжные потолки, ламинат, качественные двери. Вам останется только расставить мебель и наслаждаться новым домом. Выбирайте планировку на sinaradevelopment.ru и покупайте на выгодных условиях уже сейчас. Квартиры с ремонтом от 4 миллионов рублей.
3: ООО «Специализированный застройщик Синара Девелопмент». Проектная декларация на портале наш.дом.рф.

0: Эта певица родилась в Аргентине. Мэри Клэр Дюбальдо, The Rhythm is Magic, только что. Вам прекрасного вечера, хорошего настроения. Меня зовут Алена Богданова. С удовольствием составлю вам сегодня компанию. Далее Мурат Насыров. Послушаем песню «Кто-то простит».
1: Радио «Спутник». Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама.
3: Привет, соседка. А вы куда?
4: Мы переезжаем в новую квартиру. ЖК «Клевер». Закрытая территория и в 5 минутах от центра города. Записывай телефон 220-330. А полная информация о планировках и инфраструктуре ЖК на сайте klever34.ru.
5: Мы вечно куда-то спешим, даже за рулем. Чтобы все успеть, пренебрегаем правилами. А что, если однажды вы не успеете проскочить? Водители, проезжая на красный, вы рискуете не только временем, но и жизнью, чужой и своей. Остановитесь, пропустите пешехода. Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
2: Зарядка для ума и фейерверк эмоций. Все это «Невероятный вопрос».
1: Утром по будням на радио «Спутник».
6: Для слушателей старше 12 лет.
7: Спонсор ИП «Шанаян» Вазгент Атосович.
8: Вниманию волгоградцев и гостей города. Выставка пауков из Сочи переехала в ТРК 7 звезд. Вас ждут 40 видов восьмилапых пушистиков, а также игуаны, змеи, ящерицы, скорпионы, скалопендры и многое другое. Ждем вас с 17 июля по 23 августа в ТРК 7 звезд. Второй этаж. Категория 0+.
2: Телефон рекламной службы 52 62 44.
1: Радио «Спутник».

0: восходящая звезда Эйва Макс. А дальше у нас с вами еще легендарный Пол Маккартни. Кстати, недавно он поучаствовал в записи нового альбома группы The Rolling Stones. Правда, он не подпевал, а играл на бас-гитаре. Мы с вами послушаем знаменитую Пол Маккартни «Yesterday».
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама. Распродажа металлочерепицы и профлиста по себестоимости. Успей купить в поле профиля. Телефон в Волгограде 977-377. Воском 205-255.
3: Ищите квартиру в новостройке? В ЖК «Рубин» скидка до 15% продлена до 31 июля. Дзержинский район, улица Землячки, комфортные планировки, школа и сады рядом. Звоните 515-500.
4: Акция действует с 1 по 31 июля 2026 года. ООО «Специализированный застройщик Евробилд». Проектная декларация на .дом.рф.
5: Телефон рекламной службы 52 62 44.

0: Радио «Спутник». Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 105.1 FM. Радио «Спутник».

0: 5.1 FM. Золотые хиты и то, что в моде сегодня. Радио «Спутник».
1: На очереди у нас с вами просто отличная песня для отличного вечера пятницы. Называется «Мистер Ноу» и «Тол» Тедди Свимса. Но прежде еще новости коротко.
2: Здравствуйте. Россия контактирует с Турцией по вопросу ранее поставленных этой стране ЗРК С-400. Тема чувствительная. Так прокомментировал официальный представитель Кремля Песков публикацию турецкой прессы о том, что Анкара продаст С-400 одной из стран Персидского залива, пишет агентство ТАСС. Чрезвычайная пожароопасность объявлена в ряде районов Волгоградской области сегодня и завтра. Волгоградцев просят быть предельно внимательными и осторожными при обращении с огнем на открытых территориях. Нельзя разводить костры, сжигать мусор на дачных участках, пишут городские вести. В Лондоне прошла закрытая премьера блокбастера «Одиссея» режиссера Кристофера Нолана. Побывавшие на ней обозреватели из ведущих мировых СМИ назвали экранизацию эпоса Гомера важнейшим проектом этого режиссера, пишет Лента.ру. В мировой прокат «Одиссея» выйдет 17 июля. Волгоградский футбольный клуб «Ротор» в это воскресенье проведет матч первого тура первой лиги с командой «Пари Нижний Новгород». Игра пройдет на выезде, начало в 16:30. Людмила Гусева, служба информации.
0: Прогноз погоды в Волгограде.
1: Завтра в субботу у нас с вами будет переменная облачность, возможен небольшой дождь, ветер северо-западный от 5 до 10 метров в секунду, ночью 25-27 градусов, а днем 26-28.
0: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио «Спутник».

0: Мы с вами уже приблизились к золотой коллекции, а в этот раз для вас прозвучат Cher, Believe, Brian Adams, Here I Am и легендарные Pink Floyd и хита Another Brick in the Wall. Начнем с золотой коллекции.
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама.
3: Притягивай взгляды, затмевай пейзажи. Будь модной этим летом. В ТРЦ «Акварель» время летних подарков. С 1 июня по 31 июля 2026 года совершай покупки, регистрируй чеки в приложении и собирай свою пляжную коллекцию. Панама, сумка, шейкер, покрывало и веер. Успей собрать все. ТРЦ «Акварель» жарче, чем на пляже. Подробности об организаторе и правилах проведения акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте trcaquarel.rf. 18+.
2: Вот, позвонишь по этому номеру в Волжский. Там до сих пор низкие цены на бетон, раствор различных марок с доставкой. 8-902-361-0050.
4: В славянских обоях сегодня для вас. Ванна, труба, унитаз, двери, панели, каркас. Для ванной что в доме у вас? Обои, клея, инструмент. Огромный ассортимент. В магазине «Славянские обои» вы найдете все для дома и ремонта. Ждем вас по адресу Еременко, 152, Канатчиков и Ухтомского, 5.
5: Золотая коллекция. Радио «Спутник».

0: Мастера неожиданного появления Брайан Адамс. Песня называется «Here I am», а вот я. Вам желаю прекрасного вечера, хороших планов на выходные. Далее «Everything but the girl» «Missing». До этого еще инструментальная композиция.
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама. Строите дом, делаете ремонт, заливаете опалубку. Березовая фанера от мордовского производителя «Плайтерра». Ваш надежный помощник. Премьер-строй «Волгоград», 60 57 57.

0: Жилой комплекс «Сталинградский». Не откладывайте переезд. Второй дом готов. Квартиры ждут вас. ЖК «Сталинградский». Звоните 36 37 77. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Застройщик ООО «СЗ Коммунальное хозяйство плюс».
1: Телефон рекламной службы 52 62 44.
2: Радио «Спутник».
3: Спонсор инструментальной музыки ООО «Центр коррекции и восстановления зрения». Офтальмологическая клиника «Прозрение ЮК».
4: Соединение двух передовых технологий в лечении катаракты. Четкое зрение на любых дистанциях. «Прозрение ЮК». Мы дарим радость видеть. 60 55 60.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Радио «Спутник» 105.1 FM.
1: Прямо сейчас на «Спутнике» новости. Спонсор ООО «Рострубосталь».
2: Здравствуйте. Турция пытается получить разрешение России на перепродажу зенитно-ракетных комплексов С-400, пишет Bloomberg. Ранее турецкая Хурриет сообщила, что Турция продала российские С-400 одной из стран Персидского залива ради контракта с США на истребители F-35. Но по данным Bloomberg, Анкара пока еще не сделала этого и просит разрешения Москвы, пишет РБК. По этим данным, Анкара обратилась к Москве по вопросу перед саммитом НАТО, который прошел 7-8 июля в турецкой столице. Напомню, сегодня пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков назвал эту тему сверхчувствительной. С начала клещевого сезона обратились к медикам 1102 жителя Волгоградской области, сообщили в Роспотребнадзоре. Среди пострадавших более 370 дети. 5 человек подхватили опасную инфекцию от клещей. За полгода в регионе зарегистрировано 3 случая заболевания клещевым эксодовым боррелиозом, 2 случая крымской геморрагической лихорадкой. В Роспотребнадзоре напоминают о том, что при выезде на природу или дачные участки необходимо носить одежду, закрывающую тело, так как клещи скрываются в траве и кустах. После возвращения домой нужно тщательно себя обследовать. При обнаружении клеща принести его на исследование, пишет «Высота 102». В Волгограде задержан военблогер Егор Гузенко с позывным 13-й. Об этом сообщается в его телеграм-канале. Друзья Егору была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца. Говорится в посте, цитирует его «Высота 102». По информации авторов сообщения, военблогеру собирают деньги на адвоката. По данным телеграм-канала «Осторожно новости», Гузенко был задержан 8 июля в Волгограде. По неподтвержденной информации, на него завели уголовное дело о возбуждении ненависти либо вражды. По данным газеты «РУ» с 24 года Егор Гузенко участвует в боевых действиях в зоне СВО по контракту с Минобороны России. Не запрещать прокат зарубежного кино в России призывают сотрудники российских кинотеатров. Если иностранная картина не противоречит законам, нет никаких оснований лишать россиян возможности ее посмотреть в кинотеатре. Об этом заявил глава объединенной киносети «Синема Парк» и «Формула кино» Алексей Васясин. Он отметил, что запрет зарубежных фильмов сильно ограничивает выборы зрителей. Запреты приведут лишь к тому, что в России будут снимать только проходное кино, а отрасль кинопроизводства будет потреблять слишком много бюджетных средств для выживания, заключил эксперт, пишет газета.ру. Пассажира самолета засосало в разбитый иллюминатор на высоте 6 тысяч метров. Летный инцидент произошел с бортом, который летел из греческих Салоников в немецкий Мимминген. После взлета на борту раздался хлопок, после чего один из иллюминаторов треснул, а голова и плечи пассажира, сидевшего у окна, оказались снаружи авиалайнера. В итоге другим пассажирам удалось вернуть мужчину в салон, а его жена несколько минут держала мужа за ноги, помогая избежать трагедии. После разгерметизации в салоне автоматически выпали кислородные маски. Экипаж срочно вернулся в Салоники. Пассажиру потребовалась медпомощь, пишет Daily Mail. Официальный доллар 75.93, евро 86.59.
0: Реклама.
3: Собрался строиться. Бегал по всему городу, искал. А оказывается, все необходимое есть в одном месте. Компания «Рострубосталь». Арматура, труба, листы, уголки, швеллера, цемент. Все необходимое порезали в размер и привезли прямо на адрес. Телефон в Волгограде. 43-00-20.
4: Прогноз погоды в Волгограде.
1: Завтра в субботу у нас с вами будет переменная облачность, возможен небольшой дождь, ветер северо-западный от 5 до 10 метров в секунду, ночью 25-27 градусов, а днем 26-28.
4: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Спутник».

0: Високосный год. Песня называется «Тихий огонек». А вам желаю хорошего вечера пятницы. А далее Оливия Дин, которая споет нам о том, что в ее сердце настоящий рай. So easy или to fall in love.
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама.
3: Где покупать свежие качественные продукты по доступным ценам? На ярмарке на Семи Ветрах. Делать покупки у нас выгодно и приятно. Вкусно, как у бабушки, уютно, как дома. Улица 8-й воздушной армии, 24А. Ежедневно с 8 утра до 8 вечера. Ярмарка на Семи Ветрах. Доступно, вкусно, атмосферно.
4: В «Славянских обоях» сегодня для вас ванна, труба, унитаз, двери, панели, каркас. Для ванной что в доме у вас? Обои, клея, инструмент. Огромный ассортимент. В магазине «Славянские обои» вы найдете все для дома и ремонта. Ждем вас по адресу Еременко, 152, Канатчиков и Ухтомского, 5.
5: Компания «Сады Придонья» приглашает бригады рабочих на сбор урожая. Дополнительная информация по телефону 8-961-086-23-85, 8-961-086-23-85.
6: Колледж современных профессий поколения Макситет. Старт в IT и Digital после 9 класса. Программирование, дизайн, маркетинг и реклама. Прием открыт. 966-134. Ткачева 7.
7: Комбайн молотит, трактор пашет, поднимает кран. Потому что...
8: Есть запчасти на Гринар!
9: Гринар.ру. Маркетплейс запчастей для сельхоз и спецтехники. Более 200 тысяч товаров в наличии и под заказ. Цены снижены на все лето. Бесплатная доставка в России.
10: А еще скидка 10% на первую покупку по промокоду Гринар до 1 сентября 2026 года.
9: Загляни на Гринар.ру. Удобно, точно и в срок.
11: О, Гринар. Чехов. ОГРН 108-774-631-1355.
12: Телефон рекламной службы 52 62 44.
13: Радио «Спутник».

«Спутник». Золотые хиты вне времени. Все на одной волне. 105.1 FM. Радио «Спутник».

0: Это Саваш спел нам о том, что любовь — это свобода, only you. Меня зовут Алена Богданова, я сегодня здесь с вами, прекрасного вам вечера пятницы. Далее Имани, You Will Never Know.
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама. Вот, позвонишь по этому номеру в Волжский. Там до сих пор низкие цены на бетон, раствор различных марок с доставкой. 8 902 361 0050.

0: «Авангард» на парковке «Мармелад».
1: Нужна фанера для лодок, для прицепов или для опалубки? Влагостойкая фанера «Плайтерра» в «Премьер-строй Волгоград» 60-57-57.
2: В связи с расширением в компанию «Полипрофиль» ищем менеджеров по продажам, гипщиков, кладовщиков и разнорабочих. Телефон в Волжском 205-505.
3: Телефон рекламной службы 52-62-44.
4: Радио «Спутник».

шансы равны нулю. Мне такое привидится с пьяных глаз. На шее моей невидимой кто-то затягивает петлю. Я так скучаю.

0: находимся как-то в центре. Не поменяться в лице бы. Если бы был рецепт, я нас бы не вспомнила. Встретимся как-то в центре. Ты не один, я с кем-то. Ты не один зачем-то, так как и я.
1: Радио «Спутник». Музыка, которую хочется сделать погромче.
2: Радио «Спутник».
3: Легкого вам вечера, приятного завершения уже этой рабочей недели. А что касается музыки, далее песни «Деспасито», но прежде Анна Романова расскажет горячую десятку.
4: Для слушателей старше 12 лет.
5: Горячая десятка Анны Романовой.
6: Слоновая кость или дентин – это уникальный органический материал, веками ценившийся на вес золота. Сейчас слоновая кость еще дороже. С 1989 года международная торговля новой слоновой костью официально полностью запрещена. Сегодня слоновая кость. Основным источником слоновой кости служат бивни слонов. Однако в эту же категорию ювелиры и резчики относят бивни мамонтов, моржей, нарвалов и зубы кашалотов. Бивень слона растет непрерывно всю жизнь, откладывая слои изнутри наружу. По бивню можно узнать не только, сколько слону было лет или есть лет, но и чем слон питался, куда мигрировал и даже испытывал ли он стресс. Бивень слона можно отличить от бивня мамонта по так называемым линиям Шрегера, видным на срезе. У современного слона эти линии пересекаются под углом более 115 градусов, а у ископаемого мамонта строго менее 90 градусов. Слоновая кость гигроскопична. Она дышит, темнеет от контакта с кожей, трескается от сухости и желтеет без солнечного света. В ультрафиолетовом свете настоящая слоновая кость светится глубоким, красивым, ярко-белым или синеватым светом. Древнейший скальпель для нейрохирургии сделан из слоновой кости. Также из дентина делали сами заплатки для черепа. Из-за антисептических свойств дентина и его плотности, близкой к человеческой кости, они успешно приживались, и пациенты жили с ними долгие годы. Клавиши старинных роялей тоже покрывали слоновой костью. Дентин впитывает пот с пальцев пианиста, предотвращая скольжение, и обладает способностью поглощать щелчки, которые пальцы производят при ударе о клавишу. В XIX веке одним из главных потребителей слоновой кости была индустрия бильярда. Плотность дентина обеспечивала идеальный баланс и предсказуемый отскок шара. Из одного бивня можно было выточить 4, ну, максимум 5 идеальных шаров. Существует растительная слоновая кость. Это высушенные орехи пальмы тагуа. Молекулярная структура сердцевины этих орехов настолько похожа на дентин, что даже эксперты путают их без специального оборудования. И что на первом месте. В Древней Греции существовала техника создания колоссальных статуй, например, статуи Зевса в Олимпе. Тела и лица богов делались как раз из слоновой кости. Чтобы она не трескалась в сырых храмах и сохраняла живой блеск, жрецы ежедневно поливали огромные статуи оливковым маслом.
5: Горячая десятка Анны Романовой.

0: Прогноз погоды в Волгограде.
1: Завтра в субботу у нас с вами будет переменная облачность, возможен небольшой дождь, ветер северо-западный от 5 до 10 метров в секунду, ночью 25-27 градусов, а днем 26-28.

Радио «Спутник». Золотые хиты вне времени. Все на одной волне. 105.1 FM. Радио «Спутник».

0: Рабочая неделя пролетела. Надеюсь, что она получилась у вас продуктивной. Ну и как следует отдохнуть тоже не забудем. Далее у нас золотая коллекция. В ней песня «Самба», «Де Жанейро», также «Грегуар», «Рю де Стуаль» и «Сандра» «In the Heat of the Night». С ее хита начнем золотую коллекцию.
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама. Нужны забор жалюзи или штакетник? В «Билдж» обо всем позаботились. Рассчитаем, доставим и предоставим бригаду профессиональных монтажников. Телефон 50 50 44.
3: В компанию «Сады Придонья» требуются сервисный инженер сельхозтехники, инженер филиала. Телефон 26 05 39. 26 05 39.
4: Компания «Красота под ногами». Широкий ассортимент тротуарной плитки и бордюров. И все для современного благоустройства. Новые насыщенные цвета, натуральные отечественные материалы, немецкое качество и долговечность. Звоните 98 90 30. 98 90 30.
5: Выпив и садясь за руль, мы начинаем чувствовать себя профессиональными гонщиками. Нам кажется, что быстрота реакции опережает мысль, но на самом деле это совсем не так. Водители, помните, опьянение затуманивает сознание, что рано или поздно приведет к трагедии. Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
6: Золотая коллекция. Радио «Спутник».
0: Спонсор ИП «Васильев» Андрей Владимирович, официальный дилер компании «Малахит».
7: Автономная канализация «Малахит». Большой выбор септиков под любые задачи. Для частного дома, дачи, туристических комплексов и гостиниц. «Малахит» — это современное решение. Высокая степень очистки, без откачки, без запаха, чистота и комфорт. Выезд инженера, консультация, установка и обслуживание. Сайт 34.septicmalachit.rf.

Это Грегуар. Песня называется «Рю де Зетуаль» или «Улица звезд». И как же здорово бывает лежать на траве, рассматривать звезды. Что еще нам подарит это лето? Ну а что касается музыки, далее «Anastay Shaleft Outside Alone». До этого еще инструментальная композиция «House of the Rising Sun».

0: Радио «Спутник» 105.1 FM.
1: Здравствуйте. В Таганроге в результате атак украинских дронов локально введен режим чрезвычайной ситуации. Жители домов эвакуированы, сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь. Он выехал в Таганрог, встретился с жителями в пункте временного размещения, попросил отнестись с пониманием к эвакуации. Дома находятся в границах ЧС. Придется переждать несколько дней. Утром сообщалось, что в пункте временного размещения находится 44 человека, в том числе 7 детей. Напомню, ночью в Таганроге произошел пожар на территории морского порта. Предварительно без пострадавших. В порту продолжают ликвидировать возгорание. На место прибыл пожарный поезд, пишет РБК. Дефицит на топливном рынке в России сложился из-за прилетов дронов на НПЗ, из-за чего работа предприятия частично нарушается. Об этом заявил вице-премьер Александр Новак. При этом отметил, что в России достаточно мощности для переработки топлива и даже для отправки на экспорт, пишет РБК. Вице-премьер признал, что на рынке топлива есть спекуляции и призвал внимательно следить за ценами регионального управления Федеральной антимонопольной службы. Между тем, Волгоградстат перестал публиковать еженедельную статистику изменения цен на нефтепродукты в регионе. Последняя публикация в этом разделе была 24 июня, в самом начале топливного кризиса, отмечает В1. В этот день власти региона признали, что бензиновый кризис докатился до Волгограда, а также сообщили, что дефицит возник из-за ажиотажного спроса. Как пояснили в Волгоградстате, теперь изменения стоимости топлива публикуются на сайте Росстата, где можно сравнивать цены в разных регионах. Последнее обновление этого раздела на сайте Росстата было 6 июля. По данным ведомства, 92-й бензин в среднем предлагали по 65 рублей за литр, 95-й по 72,5, дистоплива по 77 рублей 38 копеек. Но фактически топливо стоит в регионе ощутимо дороже, отмечает агентство. Волгоградский футбольный клуб «Ротор» в это воскресенье проведет матч первого тура первой лиги с командой «Пари Нижний Новгород». Игра для волгоградцев состоится на выезде. Начало матча в Нижнем Новгороде 12 июля в 16:30. Зрители запустят на стадион за полтора часа до начала матча. Добавлю, что нижегородская команда покинула российскую премьер-лигу после прошедшего сезона 2025-26. В Лондоне прошла закрытая премьера блокбастера «Одиссея» Кристофера Нолана. Побывавшие на ней обозреватели из ведущих мировых СМИ назвали экранизацию эпоса Гомера важнейшим проектом режиссера. Критики отмечают, в частности, размахи, обилие массовых сцен, психологизм и гуманизм ленты, а также пугающие сцены хоррора. По словам некоторых обозревателей, «Одиссея» — это лучшая роль Мэтта Дэймона во всей его фильмографии. Критики также отмечают Роберта Паттинсона, блестяще сыгравшего в этой картине злодея, пишет Лента.ру. «Одиссея» выйдет в мировой прокат 17 июля этого года. Официальной информации о прокате в России пока нет. Официальный доллар на выходные 76.66, евро 87.67.
2: Прогноз погоды в Волгограде.
3: Завтра в субботу у нас с вами будет переменная облачность, возможен небольшой дождь, ветер северо-западный от 5 до 10 метров в секунду, ночью 25-27 градусов, а днем 26-28.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Спутник».

0: Летний хит.
1: Диско, латино, регги.
0: Летний хит на спутнике.
2: Спонсор рубрики ООО СЗ компания Синара Девелопмент.
3: Только в июле Синара Девелопмент дарит скидку 25% на покупку квартиры в жилом комплексе «Крылья Качи». Просторные кухни-гостиные, гардеробные, приватные мастер-спальни и уютные детские. Потолки до 3 метров. Это не просто квартиры. Это пространство для жизни. Скидка 25% на квартиры с ремонтом. Выбирайте планировку в ЖК «Крылья Качи» на sinaradevelopment.ru.
4: ООО специализированная застройщик компании Синара Девелопмент. Проектная декларация на портале наш.ком.рф. Количество квартир ограничено. Акция действует до 31 июля 2026 года.

Здесь для вас звучит такая музыка, под которую очень даже приятно уже отдыхать вечером после работы. Только что песня «Let's Love», ее нам подарили Дэвид Гетта и Сия. Далее «ДДТ».

0: Это была композиция Time Flies. А дальше у нас с вами британский коллектив, который уже, в общем-то, распался, но их музыка нам до сих пор дорога. Это Dire Straits.
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама.
3: Притягивай взгляды, затмевай пейзажи. Будь модной этим летом. В ТРЦ «Акварель» время летних подарков. С 1 июня по 31 июля 2026 года совершай покупки, регистрируй чеки в приложении и собирай свою пляжную коллекцию. Панама, сумка, шейкер, покрывало и веер. Успей собрать все. ТРЦ «Акварель» жарче, чем на пляже. Подробности об организаторе и правилах проведения акции, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте trcakvarel.rf. 18+.
4: По щучьему веленью, по моему хотенью, ступай печь домой.
5: Эх, Емеля, мне бы кровлю крепкую от дождей осенних, да фасад надежный от снегов зимних.
4: Тогда в полипрофиль. Волжский, 205-505.
2: Акция «Памятник из гранита» всего за 20 тысяч рублей в мастерской Короткова в Дзержинском районе. Телефон 509-009. 509-009.
6: Телефон рекламной службы 52-62-44.
7: Радио

0: Музыка, которую мы любим. Радио «Спутник».
1: Вам желаю прекрасного вечера и смотрю вперед, а там у нас золотая коллекция, в которой Майкл Джексон, послушаем Earth Song, также Мэтт Коэн, Бэггин, а еще мистер Живаго, Little Russian.
2: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
0: Реклама.
3: В славянских обоях сегодня для вас ванна, труба, унитаз, двери, панели, каркас. Для ванной что в доме у вас? Обои, клея, инструмент. Огромный ассортимент. В магазине «Славянские обои» вы найдете все для дома и ремонта. Ждем вас по адресу Еременко, 152, Канатчиков и Ухтомского, 5. Первый уличный хит-хор в самом центре Волгограда на тысячи голосов. Все вместе без стеснения поем любимые хиты с вокальным залом Любови Орловой. 11 июля в 19:00. Амфитеатр. Билеты на сайте хит-хор. Категория 6+. Индивидуальный предприниматель Белецова Наталья Валерьевна. ИНН 381-009-631-114. ОГРН. ОГРН. П-326-774-681-480. Москва.
4: Что главное в машине для женщины? Цвет, скоростные качества, комфорт? Я выбираю машину, в которой мой ребенок будет в безопасности. Автомобиль, в котором полноценно можно использовать детское удерживающее устройство. Водители, помните, перевозя ребенка без автокресла, вы подвергаете его жизнь опасности. Ролик создан при участии госавтоинспекции Волгоградской области.
0: Золотая коллекция. Радио «Спутник».

0: Это была наша с вами золотая коллекция, в которой Мэтт Конн, Бэггин, а далее Айра Смит, их фронтмен Стивен Тайлер однажды сказал, цитата: «Возможно, в жизни и вправду всем правит случай, но я в этом сомневаюсь». До Айра Смит у нас с вами еще музыка понятная без слов. Послушаем композицию Джеймса Ласта.
1: Радио «Спутник», Волгоград, 105.1 FM.
2: Реклама. Вот, позвонишь по этому номеру в Волжский. Там до сих пор низкие цены на бетон, раствор различных марок с доставкой. 8-902-361-0050.
3: Не может быть!
4: Может! Окна Рихау у Оконыча со скидкой 60%. До 10 июля 43-55-13.
2: Телефон рекламной службы 52-62-44.
1: Радио «Спутник».
0: Спонсор инструментальной музыки ООО «Центр коррекции и восстановления зрения». Офтальмологическая клиника «Прозрение Юг».
5: Соединение двух передовых технологий в лечении катаракты. Четкое зрение на любых дистанциях. «Прозрение Юг». Мы дарим радость видеть. 60-55-60.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Радио «Спутник» 105.1 FM.
1: Здравствуйте. Пространство для снижения ключевой ставки уменьшилось, сообщили в Центробанке. Проинфляционные риски преобладают на среднесрочном горизонте. Банк России будет оценивать целесообразность дальнейшего снижения ставки в зависимости от устойчивости замедления инфляции, а также динамики инфляционных ожиданий от оценки рисков со стороны внутренних и внешних условий, отмечают в регуляторе. 19 июня, напомню, ключевую ставку снизили с 14,5% годовых до 14,25%. Следующее заседание по этому вопросу запланировано на 24 июля. С начала клещевого сезона обратились к медикам 1102 жителя Волгоградской области, сообщили в Роспотребнадзоре. Среди пострадавших более 370 дети. 5 человек подхватили опасную инфекцию от клещей. За полгода в регионе зарегистрировано 3 случая заболевания клещевым эксодовым боррелиозом, 2 случая крымской геморрагической лихорадкой. В Роспотребнадзоре напоминают о том, что при выезде на природу или дачные участки необходимо носить одежду, закрывающую тело, так как клещи скрываются в траве и кустах. После возвращения домой нужно тщательно себя обследовать. При обнаружении клеща принести его на исследование, пишет «Высота 102». Чрезвычайная пожароопасность объявлена в ряде районов Волгоградской области сегодня и завтра. По данным спасателей, в отдельных юго-восточных и северо-восточных районах ситуация оценивается как наиболее критическая. Жара создает серьезные риски возникновения природных пожаров, палов сухой травы, возгорания в лесных массивах. Волгоградцев просят быть предельно внимательными и осторожными при обращении с огнем на открытых территориях. Категорически отказаться от разведения костров, сжигания мусора на дачных участках. Телефон на случай ЧС 112, пишут «Городские вести». 8 лягушек установили на новый фонтан детский хоровод на привокзальной площади в Волгограде. После на фонтан добавят остальные декоративные элементы, рассказали в мэрии. К финалу подошла облицовка гранитом 15-метровой чаши фонтана. После установят центральную фигуру детей, которые водят хоровод вокруг крокодила. На всей площади у вокзала «Волгоград-1» также идет комплексное благоустройство, пишет «Комсомольская правда». Оскароносный голливудский актер Энтони Хопкинс объявил о начале музыкальной карьеры в 88 лет. В августе выйдет дебютный альбом артиста под названием «Life is a Dream» – «Жизнь – это мечта». В альбом вошли произведения, над которыми Хопкинс работал 60 лет. Запись сделана при участии оркестра филармонии под управлением известного венесуэльского дирижера Густаво Дудамеля. Хопкинс играет на фортепиано с 4 лет и с детства исполнял произведения Бетховена и Шопена. Подростком стал сочинять музыку. Актер говорит, что музыка была его первым желанием и первой мечтой, пишет издание Daily Mail. Официальный курс доллара на выходные 76,66, евро 87,67.
2: Прогноз погоды в Волгограде.
3: Завтра в субботу у нас с вами будет переменная облачность, возможен небольшой дождь, ветер северо-западный от 5 до 10 метров в секунду, ночью 25-27 градусов, а днем 26-28.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Спутник».

0: Это была Холи Молли, далее Сплин, Мое сердце, но прежде еще послушаем минуту драйва.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Минута драйва.
3: Человек лучше, чем искусственный интеллект, признали в Форде. Ранее руководство американской компании сделало ставку на нейросеть и автоматические камеры, полностью доверив алгоритмам контроль качества сборки. Логика казалась очевидной. Компьютер работает быстрее, не устает и стоит дешевле людей. С заводов уволили инженеров, которые занимались поиском скрытых дефектов десятки лет. Но автоматизация провалилась. Программы начали регулярно пропускать брак, который легко замечал человек с опытом. Как позже признал вице-президент компании Чарльз Спун, они ошибочно полагали, что до идеального продукта достаточно просто загрузить в компьютер чертежи и спецификации. Реальное производство оказалось намного сложнее алгоритмов. В итоге компания наняла 350 опытнейших инженеров, вернула своих ветеранов и привлекла специалистов со стороны. Результат появился очень быстро. Число отзывов машин резко сократилось, а расходы на гарантийный ремонт упали. Этот шаг принес концерну миллионы долларов. Оказалось, что современные технологии работают эффективно только тогда, когда за ними стоит реальный человеческий опыт.

0: Прекрасного вам вечера пятницы, хорошего настроения. А далее Элтон Джон, Дуа Липа, Cold Heart. Но прежде еще Ханна Романова расскажет нам гороскоп.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Астрологический прогноз.
3: Добрый вечер, с вами Анна Романова. Это гороскоп на завтра. Овен, будет трудно быть аскетами и придерживаться сдержанной позиции. Похоже, вы пуститесь во все тяжкие. Тельцы. День комфорта и беззаботности. Позвольте себе по-настоящему расслабиться. Близнецы. День наглядных результатов. Вы увидите, к чему привели усилия, которые вы совершали в последнее время. Раки. День, когда вам захочется просто отдыхать, без всяких целей и задач. Позвольте себе больше, чем обычно, и не жалейте об этом. Львы. Будет непросто следовать долгу и выполнять привычные обязанности. День располагает к мягкому отдыху и отключению головы. Девы, вы увидите, что в некоторых вопросах лучше взять паузу. Ожидание позволит вам легче увидеть суть ситуации. Весы, во многих делах потребуется дополнительный контроль. Близкие могут совсем распоясаться, что может привести к незапланированным тратам. Скорпионы, не стоит браться за новые дела, а вот доделать старые как раз самое время. Понадобится хотя бы минимальная дисциплинированность. Стрельцы, день неформальных дискуссий на тему будущего. Вы можете начать серьезный разговор с родными, который пройдет более легко. Козероги, возможны сюрпризы, в том числе связанные с техникой. Старайтесь не позволять подобным событиям влиять на ваши эмоции. Водолеи. Не стоит терять времени, если вы хотели доделать какие-то личные дела. Возможно, настолько свободного дня в ближайшее время больше не будет. Рыбы. Полученный результат останется на нижней планке ваших возможностей. Но не стоит ничего переделывать. Примите все таким, как есть.
2: Прогноз погоды в Волгограде.
0: Завтра в субботу у нас с вами будет переменная облачность, возможен небольшой дождь, ветер северо-западный от 5 до 10 метров в секунду, ночью 25-27 градусов, а днем 26-28.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
1: Радио «Спутник».

0: «Спутник». Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 105.1 FM. Радио «Спутник».

0: Волгограда. Золотая коллекция. Радио «Спутник».
1: Спонсор ИП «Васильев» Андрей Владимирович, официальный дилер компании «Малахит».
2: Автономная канализация «Малахит». Большой выбор септиков под любые задачи. Для частного дома, дачи, туристических комплексов и гостиниц. «Малахит» — это современное решение. Высокая степень очистки, без откачки, без запаха, чистота и комфорт. Выезд инженера, консультация, установка и обслуживание. Сайт 34.septicmalachit.rf.

0: Радиоканал «Спутник» зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС 77-65-707.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Прогноз погоды в Волгограде.
3: Завтра в субботу у нас с вами будет переменная облачность, возможен небольшой дождь, ветер северо-западный от 5 до 10 метров в секунду, ночью 25-27 градусов, а днем 26-28.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио «Спутник».

0: Радио «Спутник». Меньше слов. Больше музыки.
1: Золотая коллекция «Радио «Спутник».

0: Радиоканал «Спутник» зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС 7765707. Для слушателей старше 12 лет.
1: Прогноз погоды в Волгограде.
2: Завтра в субботу у нас с вами будет переменная облачность, возможен небольшой дождь, ветер северо-западный от 5 до 10 метров в секунду, ночью 25-27 градусов, а днем 26-28.
0: Романтический вечер на радио «Спутник».
1: Лучшие песни о любви и самые красивые баллады.
0: Радио «Спутник». Романтический вечер.

0: После напряженного дня снимите стресс под романтический вечер на радио «Спутник».
1: Расслабляясь, все проблемы забываются.
0: Романтический вечер на радио «Спутник».

Так лучше даже, знаешь, меня не изменить. Прости, неважно.

0: На очереди у нас с вами Григория Несар Брайтмен, Moment of Peace, но прежде еще Анна Романова приоткроет завесу завтрашнего дня, расскажет гороскоп.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Астрологический прогноз.
3: Добрый вечер, с вами Анна Романова, это гороскоп на завтра. Овен, будет трудно быть аскетами и придерживаться сдержанной позиции. Похоже, вы пуститесь во все тяжкие. Тельцы, день комфорта и беззаботности. Позвольте себе по-настоящему расслабиться. Близнецы, день наглядных результатов. Вы увидите, к чему привели усилия, которые вы совершали в последнее время. Раки, день, когда вам захочется просто отдыхать без всяких целей и задач. Позвольте себе больше, чем обычно, и не жалейте об этом. Львы, будет непросто следовать долгу и выполнять привычные обязанности. День располагает к мягкому отдыху и отключению головы. Девы, вы увидите, что в некоторых вопросах лучше взять паузу. Ожидание позволит вам легче увидеть суть ситуации. Весы, во многих делах потребуется дополнительный контроль. Близкие могут совсем распоясаться, что может привести к незапланированным тратам. Скорпионы, не стоит браться за новые дела, а вот доделать старые как раз самое время. Понадобится хотя бы минимальная дисциплинированность. Стрельцы, день неформальных дискуссий на тему будущего. Вы можете начать серьезный разговор с родными, который пройдет более легко. Козероги, возможны сюрпризы, в том числе связанные с техникой. Старайтесь не позволять подобным событиям влиять на ваши эмоции. Водолеи, не стоит терять времени, если вы хотели доделать какие-то личные дела. Возможно, настолько свободного дня в ближайшее время больше не будет. Рыбы, полученный результат останется на нижней планке ваших возможностей. Но не стоит ничего переделывать, примите все таким, как есть.
2: Прогноз погоды в Волгограде.
0: Завтра в субботу у нас с вами будет переменная облачность, возможен небольшой дождь, ветер северо-западный от 5 до 10 метров в секунду, ночью 25-27 градусов, а днем 26-28.

0: Радиоканал «Спутник» зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер FS-7765-707. Для слушателей старше 12 лет.
1: Прогноз погоды в Волгограде.
2: Завтра в субботу у нас с вами будет переменная облачность, возможен небольшой дождь, ветер северо-западный от 5 до 10 метров в секунду, ночью 25-27 градусов, а днем 26-28.
0: Романтический вечер на радио «Спутник».
3: Лучшие песни о любви и самые красивые баллады.
0: Радио «Спутник». Романтический вечер.

0: напряженного дня снимите стресс под романтический вечер на радио «Спутник».
1: Расслабляясь, все проблемы забываются.
0: Романтический вечер на радио «Спутник».

0: напряженного дня снимите стресс под романтический вечер на радио «Спутник».
1: Расслабляясь, все проблемы забываются.
0: Романтический вечер на радио «Спутник».

0: Радиоканал «Спутник» зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС 77 65 707.
1: Для слушателей старше 12 лет.

Радио «Спутник». Золотые хиты вне времени. Все на одной волне. 105.1 FM. Радио «Спутник».

0: Радио «Спутник». Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 105.1 FM. Радио «Спутник».

0: «Спутник». Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Радио «Спутник».

0: Если нравится музыка, радио «Спутник». Добавьте нас в избранное и будем вместе.
1: Радио «Спутник».

0: «Спутник». Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 105.1 FM. Радио «Спутник».

0: Радиоканал «Спутник» зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС 77 65 707.
1: Для слушателей старше 12 лет.